0: sick.
1: What comes next will be marvelous.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
1: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru. We'll be right back.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
5: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack. Подробности на jackcar.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Капсикам.
1: Плечо подмывает усы на порой.
0: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
1: Капсикам. И боль на удалении.
0: Капсикам. Моя сила в движении.
2: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет! В эту пятницу, 7 утра в Петербурге по московскому времени, у Икапера, и мы начинаем потихонечку.
3: Всем прекрасного начала дня и пятничного начала дня.
4: Здравствуйте, любимые, красивые, хорошие 25 сентября с пятницей всех.
2: У нас два гороскопа впереди, обычный и любовный, конечно же, мы всегда их рассказываем. У нас новостей очень много для вас интересных, в каждом часе они тоже прозвучат, тему интереснейшую обсудим. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, которые мы слушаем каждое утро, это уже традиция, тему тоже придумаем сегодня. Техноблок от Фила без вопросов-ответов сегодня. Парень в Китай, так сказать, собирает для вас актуальную информацию, поэтому просто что-то расскажет.
3: Слушайте, а нет ощущения, что Фил уезжает в Китай не для того, чтобы купить новые смартфоны?
4: За то, чтобы извиниться.
3: Извиниться за что? И это тоже? Нет, он просто работает на фабрике.
4: У него делает?
3: Да, у него смена, и за это ему дарят эти телефоны.
2: У него сезонная фабрика.
3: Да.
2: Летом телефоны, зимой пуховики шьют. Люди на него работающие.
5: Фил, ты можешь уехать на несколько месяцев и возвращайся, доделай пуховики.
2: Это не китайский, Стас.
3: А какая разница, кто его знает?
2: Горячие новости также будут, вот это факт, все это впереди. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод» на 25 уже сентября 2026 года 5.
4: Всемирный день мечты.
2: Пора исполнить. Если не исполнили еще, то вот самое время о ней подумать, как минимум.
3: Либо начать копить на нее.
2: Да.
4: Всемирный день фармацевта.
2: Спасибо, родные. Вы меня лечили лучше, чем доктора. Я у вас чаще был просто.
4: А у нас было какое вы лекарство, пилюля...
3: Вот и будет.
4: Кто из вас корвалол аспирин? Кто анальгин, кто нурофен?
3: Еще бы знать, от чего это корвалол от сердца.
2: Название какие-то стрельнуло в воздух.
4: Хорошо.
3: Тебе еще рано об этом знать, просто, Никита.
4: Кто из вас тонометр?
3: Тонометр?
2: Это что?
3: Это который давление?
4: По-моему, да.
3: Ну, пока рано еще.
2: Да, ладно, держим в уме. Всемирный день сновидений сегодня. Просны. Интересно, что вы там думаете. День груши.
4: Ох,
2: висит.
4: Что ты за фрукт?
2: Скушать. Так, день тикающих часов у нас. День памяти российского полководца Багратиона.
4: Всемирный день легких.
2: День любовной записки, поэтому напишите тем, кого любите.
4: Какая-то записка?
2: Да. День обнимите вегетарианца сегодня.
4: Это его еще найти надо.
3: Его нужно похлопать по спине и сказать, ну-ну-ну-ну-ну, съешь бургер.
2: В этот день я обниму вегетарианца только после того, как съем вот эту котлету с бургером. Пахло, я такой обнял его. Ну что ж ты не с нами. Международный день языка санинки какой-то.
4: Да давайте, какая вы пилюля.
2: А давайте, какое вы лекарство. Почему бы и нет, в пятницу вообще, в принципе, обозначим голосовые и записывайте в чат мобильного приложения Рекорда. Мы ждем, скоро будем ставить. Вейкаперы, погнали!
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На пятницу, 25 сентября.
2: Овны, сегодня вам стоит побольше доверять самому себе. Если вы что-то почувствуете нутром, значит, так оно и есть.
3: Тельцы, вы склонны впадать в солипсизм, а этого, пожалуй, делать не стоит.
1: А близнецы, не забывайте о людях, которые вам не безразличны, дабы они не забыли о вас.
2: Раки, пришло время действовать, объяснение стоит отложить до лучших времен.
3: Львы, сегодня вас может посетить вдохновение, не пропустите его явление.
1: Девы, сколько бы сильно вам не хотелось принять участие в чьей-то бурной деятельности, лучше вам туда не соваться.
2: Весы, сегодня соблюдение каких бы то ни было принципов будет лишь способом потратить время и силы впустую.
3: Скорпионы, сегодня взяв на вооружение некую идею, не оставляйте ее ни на минуту.
1: Стрельцы, сегодня вам стоит избегать суеты в собственных же действиях.
2: Козероги, сегодня вы будете склонны к мистицизму. Можете попробовать вызывать духов, должно получиться.
3: Водолеи, сегодняшний день пройдет по знакам согласия и взаимной лояльности.
1: Рыбы, сегодня исключительно благоприятный день для того, чтобы, не тратя значительных сил и средств, умудриться достигнуть желаемого результата. Всем хорошей пятницы, друзья!
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама. Внимание, внимание! Пикантная новинка от Мартина.
4: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Вейкаперы. Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какое вы лекарство, какой вы медицинский препарат. Записывайте нам, мы ждем. А пока, что с чего-нибудь мягкого хочется начать, да, в пятницу? Чего-нибудь такого интересного? В общем, в интернете кот завирусился, который уверен, что он пес. Дело в том, что его, да, воспитали собаки, он дышит, как собака. Вот так вот, высунув язык, конечно же. Он бегает за предметами, приносит их обратно. И вот этот кот сейчас очень вирусится в сети. Говорят, ну как так? А он говорит, да я пес.
1: Ну это же мило. А этот кость ему бросают?
0: Нет, ну он ест собаками, то есть их еду, причем свою он не любит. Он просто говорит,
1: прикольно же.
0: Я лучше педигри, чем вот этот свой вискас. Да ну его, ребята.
1: Педигри?
0: Ну я примерно говорю.
2: Гавкает, получается, да? Он котенок гав.
0: Он как-то, говорят, пытается урчать и гавкнуть в этот момент. Вот там история какая-то такая. Ну, то есть настолько он жился в роль, что говорит, я вот со своими другими братьями.
2: Слушай, ну это же идеально. У тебя, по сути, собака с повадками кота некоторыми. То есть его не нужно выгуливать. И пакетики с собой носить не надо, он в лоток ходит.
0: Вообще выгодно, да. Хорошо, да. Что всех котов можно к собакам
2: отправлять. И не такая тварь, как кот.
1: А чему вы удивляетесь? Это, по сути, же история Маугли. Вон, мальчика тоже же воспитали.
2: И что с ним стало?
0: Это сказка.
1: Ну, нет, ну в смысле, что это абсолютно нормально, что кошак решил, что он пес.
0: Не, вообще, кто еще мог воспитать кошака, чтобы он подумал, что он вот именно тоже.
1: Свиньи могли воспитать.
0: Свиньи могли.
2: Чайки.
0: Кстати.
1: Чайки.
0: Да.
2: Попугаи могли воспитать кота.
0: Попугаи, мне кажется, никого не могут воспитать.
2: А представляешь, тараканы воспитали кота. Включаешь свет, он убежал.
1: А у меня сверчки теперь еще живут.
2: Ну, недолго же, мы же знаем.
1: Почему?
2: Потому что ящерица их съест скоро.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: согласиться на немедленное прекращение огня и напомнили, что Киев заявлял о готовности к нему еще в марте 2025-го. США пригласили Владимира Путина на декабрьский саммит G20 в Майами. Госсекретарь Марк Рубио заявил, что Вашингтон надеется на принятие приглашения. При этом Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Путин, вероятно, пропустит саммит и вместо этого отправится в Китай на встречу АТС. В Кремле заявили, что решение об участии российского президента пока не принято. Россия отстает от Китая в развитии искусственного интеллекта примерно на полгода, заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, причина в ограниченном доступе российских компаний к вычислительным мощностям, тогда как китайские разработчики таких ограничений практически не имеют. При этом Китай, по оценке Грефа, также отстает от США примерно на полгода из-за еще больших вычислительных ресурсов американских компаний. По остальным параметрам Россия, считает он, не уступает. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ВАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки «Персил». В ассортименте 1 литр 950 мл. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В
4: ленте. Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно кассе.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: пятерых.
1: Ваши голосовые сообщения слушаем. Как и обещали сегодня, какой вы препарат медицинский, возможно, и не только. Поехали, с Евгения начнем.
2: О, друзья, доброе утро.
1: Привет.
2: А я диклофенак, потому что у меня уже вместо крови он течет, это прям однозначно.
1: Так, если что, это нормально все. Снимает боль, уменьшает воспаление, снижает температуру.
3: А ты не знал? Ты решил каждый препарат этот проверять?
1: А мало ли кто-то захочет подставить нас. Поехали дальше, Григорий.
4: Я сегодня чайный гриб. Вы спросите, как же так, Григорий?
1: Как же так?
4: Я вам ничего не отвечу. Я отвернусь, раскисну и напускаю пузырей в банке.
1: Он продается в аптеке, кстати?
5: Что, чайный гриб?
3: Нет.
5: Мне кажется, он по наследству передается.
3: Мне тоже кажется, что его просто передают.
1: Семейная ценность. Прикольно, если ты девчонка, а из приданого у тебя только чайный гриб. Ладно, Владимир.
5: Ты приходишь, а он дома.
1: Владимир.
6: Доброе утро, Рекорд, доброе утро, Вейкаперы. Сегодня лекарство, таблетка для головы, потому что очень сильно болит голова, и люди принимают супермощную таблетку, чтобы голова не болела.
1: Самое популярное средство выбрал, да. Таблетка от головы нужна всем, как это обычно бывает. А Александр?
7: Доброе утро, Радио Рекорд, доброе утро, страна. Хочу сказать на всю страну. Кристина Грушкина, я тебя сильно люблю. I love you. Малышка, не занимайся ерундой, я же все вижу.
1: А? Что он сказал? Виолетта Юшкина?
5: Нет.
1: Нет.
5: Там другой человечек.
1: Конечно, мы могли просто парня. Евгений.
8: Заходит чел в аптеку, говорит, дайте мне, пожалуйста, одну белую таблетку. Продавщица говорит, послушайте, это аптека, у нас много белых таблеток. Одну дайте. Доброе утро, друзья. Всем веселого настроения. А хорошей пятницы.
1: Так давайте же поднимем бокалы за то, чтобы эта пятница никогда не заканчивалась.
5: И в ней растворим таблетку.
1: Да.
9: Вейкаперы.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
0: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
0: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
2: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городдефисмира.ру.
3: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
2: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды и сдачи подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
3: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение ограничено складом авто.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
2: Застройщик ОСЗ «Энтокасский проект». Декларация на наш.дом.рф.
3: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
2: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдинг». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Твои каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большое привет, давайте я расскажу, что интересно произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Я всю эту неделю нахожусь в Китае, потому что здесь происходят презентации. Итак, друзья, я побывал на презентации Vivo, еще расскажу про Oppo и Xiaomi. Vivo представила свой новый смартфон, который называется Vivo X500 Pro Max. Вообще, новые флагманы радуют как своей производительностью, так и здоровенными аккумуляторами и, конечно же, камерами. Здесь у нас мощное железо, внутри новый процессор MediaTek Dimensity 9600 Pro. Благодаря инновационному техпроцессу он выделяет в два раза меньше тепла и потребляет на 61% меньше энергии. Как всегда, крутые камеры, их три штуки. Основная на 50 мегапикселей, 200-мегапиксельный телевичок и 50-мегапиксельный ультраширик. Естественно, все в коллаборации с Zeiss. Ну и огроменный аккумулятор, 8000 мАч, есть быстрая 90-ваттная зарядка. Теперь следующий Pro Max. Это Oppo. Oppo Find X10 Pro Max. Здесь главная фишка — это новый процессор и три камеры по 200 мегапикселей. Только вдумайтесь в это. Это по-настоящему мировой рекорд. Такого еще никто не делал. Три камеры по 200 мегапикселей. Основная, телевичок и сверхширокоугольная камера. И еще все это в компании с Hasselblad. Традиционно у Oppo супернадежные смартфоны. Здесь полноценная влагозащита IP68 и 69 и огромный аккумулятор на 8000 мАч. С таким аккумулятором смартфон может прожить без проблем вплоть до 2 дней. Все владельцы айфона, вспомните, сколько раз вы заряжаете на дню свой телефон. Ну и компания Xiaomi 23 сентября представила свой новый Pro Max. У нас три новых Pro Max. Здесь у Xiaomi два дисплея. Второй находится на тыльной части около камер. В него можно смотреть, с ним можно взаимодействовать, читать сообщения, а также можно использовать как видеоискатель, когда вы делаете фото и снимаете видео. Также у Xiaomi появилась технология Privacy Display, примерно такая же, как у Samsung. Сбоку люди не видят, что вы пишете. Внутри огроменный аккумулятор 8500 мАч и поддержка быстрой 100 Вт зарядки. Также есть беспроводная зарядка в 50 Вт. Естественно, все это работает на мощнейшем новом процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme. Из-за глобального дефицита чипов памяти цены на новинки заметно выросли. В Китае стоимость начинается от 7000 юаней и заканчивается все в стратосфере. Для нас это от 60-70 тысяч рублей и далее 100 с лишним. Но это просто перевод. Ну а какие будут реальные цены и что будет продаваться в России, узнаем совсем скоро. На этом все. Интересно узнать ваше мнение, какой бы из этих смартфонов вы хотели бы себе. Ну а мы с вами услышимся здесь, в эфире Радио Рекорд, через неделю. Всем пока.
0: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я. За спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840.
5: Плюс. Вейкаперы.
6: На рекорде.

0: Стас Рыжий.
1: 8 утра ровно у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы 3 часа еще с вами в эту пятницу.
2: Да, в эту пятницу. Звучит-то как сладенько. Еще в этом часе мы будем играть с девчонками. Девчонки, готовьте ручки и ваши телефончики, в котором есть чат мобильного приложения нашего бесплатного приложения «Радио Рекорд».
1: Из забавного еще. Сирийского президента застукали за скроллингом соцсетей. Вон он сидел в этот момент, выступал, значит, Эрдоган, и Ахмед Аш-Шара листал соцсети во время выступления. Ну вот видите, соцсети вообще везде. Скроллинги вообще везде. Естественно, его осудили, говорят, ну как так, ты вон сидишь. Ну ты давай послушай, что люди-то говорят. А он нет, лайкает.
3: Может быть, он мониторил, что пишут о выступлении Эрдогана.
2: Да, конечно, ну ты почему его оправдываешь?
3: Я лишь допускаю какие-то возможности разные.
2: Возможно, у него так лучше информация усваивается. То есть он слушает, как кто-то выступает, и вот у него зрительная память еще что-то скроллит.
1: Ну, конечно же, это засняли все. Есть в наших социальных сетях, то есть подтверждение этому всему. Вроде как не ИИ.
2: Ему не придется же извиняться.
1: Мы проверили. Вряд ли придется извиняться Ахмеду Аш-Шара. Мы будем обсуждать про моменты застукивания, так сказать. Как вас застукали и зачем? Вот какая у нас тема.
2: За каким занятием?
1: Вообще за любым, да.
3: Уф!
1: Что-то выдохнуло.
2: Что, сказать нечего?
3: Есть чего.
2: А что, тебя не застукивали?
3: Застукивали.
2: А за каким занятием?
3: Да слушай, ничего серьезного. Я сидел на работе, я был СММщиком, работал.
2: Так.
3: И в определенный момент мне стало скучно. Я сидел и листал картинки всякие интересные, там обои, что-то. Ну, короче, всякую ересь. И ко мне сзади подошел начальник, говорит, здорово. Че делаешь? Я такой говорю, да вот по работе. Когда он второй раз меня застукал, я говорю, Вань, что ты, говорю, докопался до меня? Он говорит, ты картинки смотришь. Я говорю, я рекламу делаю, мне нужно подобрать цвета нужные, отстань от меня, пожалуйста.
2: Нужно вдохновиться.
3: Он такой, ну ладно, давай, удачи.
1: Ну вот, конечно же, присылали, застукивали. Первый раз, конечно же, всплывает то самое ухо, то, что у Стаса. И, кстати, у нас есть такой вариант голосовалки, 55% он уже набирает на данный момент. Вот про этот ух нам поподробнее расскажите, где, чего, как, да и вообще, в принципе, как вас застукали. И зачем? Вот что важно. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда. Туда можно и голосовое, и в нашу соцсеть.
0: Вейкаперы.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Начинаем обсуждать, как вас застукали и зачем вообще, что происходило. Читаем ваши сообщения и комментарии. Заныкала отцы на шоколадку вечером, Юшенька. Рассказываю, думаю, с утра, пока спит, с кофейком в тишине. Да как приговорю ее сладенькую. Что так, все мамы делают, говорит она. Пью утром кофе, кусаю шоколадку, и тут открывается дверь. Вот оно, чадо сидит, стоит, так смотрит на меня презрительно. Ну, пришлось половину отдать. Вот такая история.
2: Ничего себе, дань какая.
1: А тренд же есть в интернете, да, когда дети засыпают, родители начинают есть все сладкое,
2: да.
1: Со вкусные точки, все подряд. И есть видео, где дети просыпаются реально, и приходится их кормить. Весело.
3: А когда была студенткой, была веселая вечеринка. На утро я оказалась не со своим парнем, а с его другом в соседней комнате. И когда он нас застукал, мы были почему-то в одних труселях. Я наплела, что он сильно храпел, и я пошла сюда. А раздета, так как очень жарко, мы просто спали. Повелся.
1: Понятно. Ольга, начальник застукал, что сплю на рабочем месте. Ну, это не преступление.
2: С кем?
1: Меня застукали в армии, рассказывает нам наш слушатель, когда я спала на посту и не пропускала людей через КПП. Вот какая история. Так, поехали дальше. Я дизайнер и маркетолог. Ольга, другая уже нам пишет. Моим домашним и особенно дочкам все время кажется, что я думскроллингом занимаюсь. Mm-hmm. Пока я им, конечно, результаты не показываю, роликов, рекламы. Мамы, визуалы, и тут глаза круглые. Мам, это ты сделала? Вот тебе и думскроллинг. Поэтому не отвлекайте людей, которые работают в интернете.
2: А когда это ты должен оправдываться перед детьми? Что ты делаешь у себя дома?
1: Мам, да что думскроллинг?
2: Ты что, не работаешь? Это ты не работаешь.
1: А живешь уже сколько в этой квартире? Александра рассказывает. Работала на круизном лайнере официанткой, и вот как-то поставили меня на завтрак. Работа с 5 до 10 утра. Народа нет. Ну, я решила поиграть в косынку просто. Конечно, камеры меня спалили. Оштрафовали на 250 евро. Оказалось, что в эту неделю почти всех штрафанули из персонала за всякую дичь. А потом начальник приехал на собрание на новеньком авто. Совпадение? Не думаю. Наштрафовал. Всех весело. А Сильвер рассказывает. Второй день на моей первой свадьбе. Пришли к теще домой. Вышел покурить на балкон. Мы против курения. Там дочь подруги. Слово за слово. Ну, короче, нас застукали, рассказывает Сильвер. Второй день моей первой свадьбы. Вас вот это не смутило?
2: Ну, не зря обозначил первый. Вторая там же, по-моему, случилась.
1: Это да, вторая была свадьба или нет? Получила ли история продолжение? Сильвер, рассказывай.
2: Дочь маминой подруги, да, там была или кто?
1: Да.
2: Ну,
1: да,
2: хорошая жена, может быть, вышла.
1: Дочь подруги тещи.
2: Ох ты.
3: Дочь подруги тещи.
2: Ну, получается, мамин.
1: Это трек из шансона «Дочь подруги».
2: Как ты к нам пришла?
1: Как вас застукали и зачем? Обсуждаем, пишите в наши соцсети и чат мобильного приложения Рекорда.
0: Рекорд. Реклама. В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиле Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
5: Отборные полосатые семечки пикантные.
4: Невероятно вкусные.
5: Невероятно крупные.
4: Невероятно пикантные.
6: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Девочки-красавицы наши, пишите «Игра» в чат мобильного приложения «Рекорды». В пятницу игра всегда только для вас, поэтому ждем ваших сообщений.
1: Не красавица, тоже пишите.
0: Тоже давайте, да. Напишите нам, закидывайте сообщения. Мы обсуждаем, как вас застукали и зачем. Вот что важно. Виктор нам рассказывает, супругу застукал, с сыном застукали причем. Зашли к ней на работу, она ест в крысу мороженое. Одна, представляете?
2: Так она на работе, она не обязана с вами делиться.
0: Она могла сфоткать, она в крысу ела.
2: Не, может быть, а реально она была крыса еще?
0: Нет.
2: И она в нее ела?
1: Иришка пишет, мы с мужем копим в холодильнике шоколадки, а потом поедаем их ночью. Меня так однажды застукали во рту с шоколадкой, а в другой руке колбаса.
0: Эх, вы родители. Валентинка рассказывает, доброе утро, как-то не курю вообще, в принципе, но иногда бывает. Было очень стыдно, когда при муже сигареты выпали из кармана, он не знал просто этой истории. Да, мы против сигарет, и как и муж Валентинки, собственно.
1: Ага. Я застукал, как мой товарищ в компе сидел, смотрел видео 18+. Это было в общежитии, Алексей пишет.
0: Он же просто смотрел, да? Нет продолжения истории?
2: Нет, стоп, подождите. Если он смотрел, и там был мальчик и девочка, то тогда нормально, порадуйся, выйди и не мешай.
0: Тогда можно, да.
2: Да, если там что-то другое, то возьми друга, сложи вместе с компьютером и выброси с балкона.
0: Евгений рассказывает, в ночные смены под конец выезжал на улицу поспать в кабине погрузчика, чтобы не спалиться под камерами. Но однажды проспал конец смены на 40 минут, а мастер в это время искал технику по всему заводу, пока не позвонил. С тех пор я спал в открытую, в цеху. Мне даже разрешили.
1: Прекрасно. Получил от шефа втык за то, что пишу вам сообщение во время работы. О, застукал, да. Скажи, что по работе.
0: Так, Мяу рассказывает, как-то решили подростками в детском садике вечерком в теремке посидеть на детской площадке. Ну, так сказать, просто культурно отдохнуть по-взрослому. Потом от сторожа убегали, теряя тапки вообще.
2: Это всегда работает.
1: Пишет нам сын мамкиной подруги. Был у друга на свадьбе, познакомился с сестрой и его тещей. Ну, разговорились чудесным образом, оказались в бане. Дело было в деревне. Ну и в самый пикантный момент зашла теща, ну то есть ее сестра. Улыбнулась и ушла. Ну а мы продолжили с новой силой.
0: Она типа случайно, да, такая зашла?
1: Конечно, она ж А может, она тоже не одна была?
0: Вот именно. Светлана рассказывает, бывший застукал, когда втыкала иголки в его куклу Вуду. Всем утра, добра с пятницей.
2: Чего?
1: Много вопросов.
0: Так, как вас застукали и зачем? Может, самое важное, как вы видите, рассказывать можно все, что угодно. Дальше эфира «Радио Рекорд» всей страны и других стран это не пойдет. Рассказывайте в чате мобильного приложения «Рекорда» и наших социальных сетях.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство изменило условия программы «Семейная ипотека». Ставку и максимальную сумму кредита теперь будут дифференцировать в зависимости от количества детей. Для семей с 5 и более детьми ставка составит 2% годовых, а лимит кредита – до 10 миллионов рублей по всей России, кроме 4 столичных регионов. Для семей с одним ребенком максимальная сумма кредита составит 6 миллионов рублей при ставке 10% годовых. Украина заявила о готовности прекратить удары по энергетической инфраструктуре, сообщил Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом. По его словам, Киев готов поддержать такое предложение. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена делать паузу в ходе специальной военной операции, объяснив позицию горьким опытом. Google может ограничить установку российских приложений на сертифицированные устройства Android, допустили в Минцифры. По словам главы ведомства, такой риск связан с планами корпорации вести обязательную верификацию разработчиков. Сейчас Минцифра оценивает возможные

0: называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или окей от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.
6: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы МИР.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
12: В этом весь Т.
11: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т.

0: Новые каперы на рекорде. Полиглотка.
1: Это наша пятничная игра, в которую мы играем только с девчонками. И на связи Ира. Ира, привет.
2: Привет.
1: Ирочка, доброе утро. Из какого ты города?
2: Подольск.
1: Отлично. Смотри, очень просто. Мы тебе расскажем комплимент и нет, но все это будет на немецком языке сегодня. Тебе нужно отгадать, кто тебе сказал комплимент, а кто какую-то дичь. Правила понятны?
2: Понятно.
1: Итак, первое признание или непризнание от Станислава.
3: Guten Tag. Ich hat viel Beine und auch ein Rückenlicht, aber Lauf kann ist nicht.
1: Очень хорошо. Никита.
4: Du bist ein Symbol für Glück und Gut. Selbst dein Natur von der Begister.
1: Да-да-да, это начало крутого драм-н-бейс трека. Да. Я единственное, что поняла, что Стас поздоровался.
5: Ну, вначале да.
1: Это да. Ир, ну тебе выбирать. Выбирай сердцем.
2: Да, выбор, конечно, очень интересный. Да.
1: Ага.
2: Ну, давайте Никита.
1: Правильно, да. Я сказал, ты символ счастья и добра. От тебя даже природа без ума. Ого, Стас.
5: Слушайте, ну у меня реально была загадка. Четыре ножки есть, спинка тоже есть. А ходить не может. И что же это?
1: Что же?
5: Это штуль. Стул.
1: Ир, мы тебя поздравляем. Приз твой, можешь привет передать кому хочешь.
2: Ну, привет передаю своему любимому городу Подольску. Своим родителям и своим друзьям, кто меня узнал. Ну, хорошо,
1: пятничное
2: настроение.
1: Ай, как хорошо. Друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире, забирайте призы у Вейкаперов.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 8 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды и сдачи подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
3: Вот именно, а в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
2: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
3: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
4: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Плод ограничен. Подробности на город-дефис-мира.ру.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Мы продолжаем обсуждать, как вас застукали, с каким занятием. Вот что самое интересное. Так, что у нас есть из самого такого адекватного?
1: А однажды жена застукала меня со своей подругой. Ну нет, руки на стол, это не то, о чем вы подумали. Был порыв, захотел сделать приятно жене вот просто так, без повода, и подарить кольцо. Попросил ее подругу немного помочь с выбором. Размер у них одинаковый. Женское мнение, да и вживую на пальце проще определиться с выбором. Супруга же в этот момент была на другом конце города на работе, как мы думали. Но оказалось, из-за специфики ее трудовой деятельности, она оказалась в том же ТЦ, что и мы. А теперь представьте картину глазами женщины. Праздник не скоро, ДР уже был. Муж стоит с ее подругой в ювелирке и меряют кольцо.
2: О, жёстенько.
1: Она тихо подошла сзади и сказала... сказала, не знаю, тут, видимо, что-то нецензурное. Я вот даже не представляю, как вы будете это объяснять. Благо, каким-то чудом с подругой договаривались о встрече в соцсети, и была переписка, в которой была видна искренность и честность моего желания сделать подарочек без повода. Ух! Три года назад было.
2: Подходит сзади. Я тебе хребет вырву.
1: Подруги.
0: Следующая история. Когда работал механиком, раньше было интересно посмотреть, чем занимаются в соседней мастерской. Ну и решил подглянуть, так сказать. И не заметил, как попал под горячую руку, когда ребята снимали кузов. А его, оказывается, не нужно было трогать. Туда зашел шеф, увидел меня и говорит: ты что, с ними тоже был? Никакой тогда тебе зарплаты. С тех пор я больше не любопытствую вообще. Кстати, поучительная история очень достаточно.
1: Значит, всем привет. Застукал меня как-то кот в 3 часа ночи на кухне за поеданием котлет. В глазах кота 0% осуждения, 100% понимания. Пришлось делиться с котом котлетой.
2: Не обязательно с ними делиться.
0: Да, работаю на пищевом производстве уже почти неделю, и вчера начальник застукал меня за работой. До этого каждый раз, когда он заходил к нам в цех, я непринужденно пожирал производимое. Ну все, наконец-то, зачем нужно, застукал на работе. Это правильно.
1: Значит, в студенческие годы возвращался на метро домой после вечеринки, очень сильно прижало меня по нужде, и выйдя из метро, я рванул в ближайший... зеленое насаждение. Как только был готов начать процесс, в кусты зашел сотрудник, тогда еще милиции. Я испугался, но он махнул рукой и просто
2: рядом.
1: Пристроился рядом. Да.
0: Ты надолго.
1: Мы сделали свои дела и молча разошлись. Все люди.
2: Он такой: руки пожимать не будем? Нет, конечно.
0: Пойдем похаваем потом.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: реклама. Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Вейкаперы. На рекорде.

0: 9 утра у нас в эту пятницу в Санкт-Петербурге по московскому времени. Мы с вами 2 часа еще будем.
1: А в этом части вот о факты.
0: Москвичка похитила друга мужа, чтобы они больше и вместе не отдыхали. Женщине надоели совместные гулянки супруга с корешем его, поэтому она за 30 тысяч рублей заказала задержание спецназом. Фейковым, конечно, есть такая услуга, знаем мы, на день рождения они приходят, тебя поздравляют якобы. Вот, пострадавшего заманили в квартиру, где он встретил лже-ОМОН, как называют это в сети. По словам мужчины, его заковали в наручники, избили. Что? Такого я не слышал. И пригрозили что-то подбросить ему даже, ну это же уже страшно, если он не прекратит общение с мужем женщины. Вот что. Позже заказчицу и ее сообщников, конечно же, задержали. Вот так пранкануть решил.
2: Фейковые спецназовцы спалились, когда один из них при включенной музыке начал раздеваться.
0: Ну вообще,
2: так сказать, прошлое.
0: Ну перебор же, да? Ну как вообще?
2: Ну это подсудное дело.
0: Это статья, да, о незаконном лишении свободы человека.
2: Плюс ношение формы, скорее всего.
1: Да, кстати, тоже нельзя. Там... Он же поверил. Ну какой-то жесткий развод.
0: Ну жесткий, конечно. План мог быть и помягче.
2: Ну, слушайте, вот аукнулся, вот ее сейчас похитят на несколько суточек со штрафом.
0: Ну, а как можно было поступить иначе, да, если не жестко? Просто поговорить уже по-любому не работало.
2: Так она и не говорила, скорее всего.
0: Да нет, скорее всего,
2: там,
0: говорила.
2: Скорее всего, была: «Вить, не надо, Вить, и
1: а
2: все».
1: А он уже одной ногой в друге.
2: О, ну тогда стоило, конечно, разлучить ребят.
0: Ну просто пацанам было весело, понимаешь? Нужно же развлекаться.
2: Не, ну а что ты скучно?
1: Ну надо было, чтобы они завидовали. Ей тоже нужно было найти подругу и тусить хлеще. Вот и все.
2: Да, не обязательно так делать. Просто не надо быть душной и сидеть там на кухне, что-то там это...
1: Так
2: ныть,
1: он поэтому к другу и пошел,
2: потому что
1: она
2: душная. Ныть в кастрюлю. Ну так я про это и говорю, что...
0: Ныть в кастрюлю.
2: Да,
0: новое выражение.
2: Раздели. Хочет тусить с другом — туси, так и со мной туси. Все, есть же разделение какое-то время.
1: В пятницу со мной, в субботу с другом.
2: Все верно. Мужик-то нормальный поймет.
0: Да.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Я уверен, вы задумывались о вопросе. Вот почему музыкальный альбом, да? Почему альбом вообще называется? Там это же диск, там или еще что-то.
2: Вообще, я уже посмотрел.
1: Вообще, слово альбом появилось в музыке еще во времена пластинок на 78 оборотов. То это действительно была книжка. И нужно было листать вот эти пластинки, чтобы выбрать нужную песню. Они вмещали лишь несколько минут первой пластинки записи на каждой стороне, поэтому большие произведения и сборники выпускали на нескольких вот этих самых дисках, собранных в книжку с отдельными кармашками. Она напоминала фотоальбом. Позже музыка стала помещаться на долгоиграющие пластинки уже, но название альбом сохранилось. С тех времен и идет музыкальный альбом, музыкальный альбом. О!
2: Красиво, интересно, забавно. Хочется такую же собрать.
1: Хорошая история. Да, такие экземпляры, кстати, очень дорого стоят. Их собирают коллекционеры сейчас, да, и практически подобную историю не найти. Даже в музеях не во всех она есть.
2: Слушайте, ну современные певцы, действительно, у них альбомы. Как будто ребенок там рисовал пальцами, там непонятно что, как.
1: Кстати, о современных певцах. А если в ухо капнуть теплой воды, глаза рефлекторно повернутся в сторону этого уха. А если холодный, то наоборот. Неврологи пользуются этим тестом для проверки работы мозга. И понимают, правильно ли у тебя все там внутри или нет.
2: Слушайте, если вам в ухо попала, неважно какая вода, значит соседи что-то там творят.
3: Не знаю, была я у невролога, никуда он мне не капал.
1: Значит, у тебя на старте все было в порядке. Это же уже тест такой достаточно серьезный. А вода все-таки ухо.
2: Представляешь, такой, так, а она сейчас мы проверим, ну, вашу реакцию.
1: Самый дешевый невролог.
2: Такой, смотрит, нет воды, ну, отключили. Такой, ладно, плюну. Или заплачет в ухо, прикинь.
1: Да. Еще один интересный фактик. Сумма, которую человек готов жертвовать на сохранение исчезающих видов животных, а такое часто собирают в сети, напрямую зависит от величины глаз этих животных. Большие круглые глаза пользуются наибольшей популярностью. То есть, чем больше глаза, тем больше люди жертвуют на эти глаза.
3: А у какого животного самые большие глаза?
1: Ой, я не знаю.
2: У циклопа.
1: Один
2: большой.
1: Вот, поэтому, знаете, на сохранении других видов практически ничего не остается.
2: Почему? Ты видел ленивцев? У них же вообще глаз почти не видно.
1: Так их, на них никто и не жертвует.
2: Жертвуют. Есть специальные, как они, заповедники, где ты можешь прийти и говорить, это мой ленивчик, ты в него вкидываешь. Ты реально вкидываешь в него бабки, а его содержат на них. Приходишь, он с тобой здоровается. Он тебя, возможно, и узнает, но не подает виду.
1: Да, ну классно.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: Черноморавто. Распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь. Переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97. 1, 2, полицай, 3,

0: же вас застукали и зачем? Вот что самое важное. Алена рассказывает по молодости. Застукал отец моего на тот момент молодого человека. Бедолага настолько перепугался происходящим, что выбежал из квартиры. Впечатал дверь в стену, что там вмятина осталась, и бросил дверь открытой настежь. Если память не изменяет, в этот день он не вернулся домой.
1: Так вот я не понял, застукал отец парня?
0: Да.
1: А ты что, хату обносила?
0: Неизвестно.
2: От Эдуарда. Дело было в армии. Кто был, тот поймет. Стоял в наряде дневальном и ночью заснул на тумбочке, стоя. И, как говорится, вдруг, откуда ни возьмись, появился начальник штаба в звании полковника. И самое главное, он меня не будил, а стоял и ждал, когда сам проснусь. А когда я открыл глаза, он со словами «Доброе утро, дорогой!» и три наряда вне очереди.
0: Неплохо, Кристина, рассказывает. Мама застукала с сестрой в детстве, как курили солому в туалете от желтого веника.
1: Это же даже забавно, но это вредно,
0: да?
2: Меня застукал начальник на работе, как я играю в танчики в рабочее время. Я думал, он уехал на другой объект, а он вернулся.
0: Аня, застукал хозяин машины ее, когда колеса ему прокалывало, парковался возле входа в мой сервис и игнорил мои просьбы. Я из-за него ворота не могла открыть, но все разрешилось. Сейчас норм общаемся, теперь всегда ко мне с улыбочкой. Вот видите, иногда работает.
1: Почему? Он понял, что колесами легко отделался.
2: Мама в детстве застукала, как разукрасила все лицо ее румянами, все шарики подчистую истратила. Чунгу-чангу с лица долго не могли отмыть, а блеск так и остался.
0: Чунга-чанга с лицом. Так, на работе 18+. Постфактум, Леонид рассказывает. По камерам, так сказать, ворк-видео. Еще и скинули ему, да, наверное. Говорит, на, Леонид, ты у нас больше не работаешь, но заработать еще можешь, вот видос.
1: С кем еще самое главное? Причем подходит такие, говорит, вот видео. Ну что, как она?
0: Ворк-видео, как назвал-то.
2: В армии ночью застукали, что ел ночью сладкую булочку и пил йогурт в расположении.
0: На
2: утро сказали купить то же самое на весь взвод или все бегут марш-бросок. Пришлось на 25 человек покупать.
1: Ну, там надо делиться, да.
0: Ой, Паула рассказывает, за поеданием красной икры из холодильника ночью перед новогодним застольем еще. Это опасно.
1: Нельзя, если еще тем более мама туда ее поставила.
0: Это все на Новый год.
1: Нельзя так делать.
0: Как вас застукали и зачем? Может, самое главное, пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минфин предложил включить так называемые пассивные доходы в основную налоговую базу НДФЛ. Речь идет о дивидендах, процентах по крупным вкладам, доходах от ценных бумаг, продаже имущества, страхования и дарения. Сейчас для них действуют ставки 13-15%, а после изменений налог будет составлять от 13 до 22% в зависимости от общего дохода. Доходы участников СВО от новых правил планируют защитить. В Госдуме создадут комитет по технологическому лидерству. Он будет заниматься маркетплейсами, беспилотниками, искусственным интеллектом и креативными индустриями. Сейчас эти вопросы распределены между несколькими комитетами. По данным ведомости, новый комитет может возглавить Александр Сидякин, руководитель Центрального исполкома «Единой России». Франция больше не может финансово помогать Украине, заявила лидер парламентской фракции Национального объединения Марин Ле Пен. По ее словам, у страны нет на это средств из-за тяжелого финансового положения. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер.

0: кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика.
10: Бизнесу быть. Точка.Банк.
11: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на Точка.ком. 18+.
12: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца. Пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 см. Вкусов. Пепперони, фреш, сыр, ночночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Каперы. Как же вас застукали когда-то? И самое важное, зачем? До конца часа будем обсуждать эту тему, поэтому у вас есть еще возможность написать.
1: Застукал директор во время рабочего дня, чилил на лавочке на улице, сказал, нет работы.
0: Владислава рассказывает, я, будучи студенткой первого курса, в мамино отсутствие сижу на кухне. Мама обычно курила на кухне, сделала себе кофе, подкурила сигаретку, включила музыку на телефоне, разложила кроссворды. Тут резко открывается дверь на кухню и стоит мама. Она растерялась, закрыла дверь обратно, а я не знал, как уйти оттуда. Долго сидела, пока мама не позвала поговорить. Такая история была.
2: И я такая, слушай, будешь курить, кури свои.
0: Да, хватит воровать у меня.
2: Да, и сканворды мои не отгадывай, пожалуйста. Кстати, там по вертикали слово «отмщение».
1: Почему не месть? Доброе утро, меня нигде не застукивали, а вот я застукал свою невесту со своим другом. Решил сюрприз, так сказать, сделать. Вернулся из поездки без предупреждения. А у них там романтик. Отмазка была, тебя нет, мне было скучно. Ночью... Подожди, он вышел из ситуации. Женат на ее лучшей подруге. 27 лет, душа в душу. Спасибо, Ира, что сломала мне жизнь.
2: Это, конечно, отмазка. Тебя не было, мне было скучно.
0: Ирина, ну, ё-моё. Слезай оттуда, как ты туда забралась, Ксения?
2: Ира, рай, рурай.
0: Да, Ксения. Помню, в деревне, когда мне было 8 лет, я зашла на соседний участок за подружкой, но увидела ее грозного дедушку, испугалась и убежала просто. А дед ей сказал, кстати, что застукал, как я хотела украсть ее Барби, лежащую на скамейке. Она поверила ему, обиделась, не разговаривала со мной целый день. 20 лет прошло, мне до сих пор обидно за тот случай. Хорошо, что высказалась, Ксюш.
2: Реально. Ну, дед, конечно, подставщик.
0: Вот деды любят что-то выдумать потом. Потом о последствиях же не думают, правильно? Вот эти приколы дедовские. Как вас застукали и зачем? Что самое важное, рассказывайте нам, а мы в эфире расскажем в чате мобильного приложения «Рекорды» и наших социальных сетях.
3: Вейкаперы. На рекорде.

0: Record. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru.
1: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
1: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
1: Невероятно пикантные.
3: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 000 рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября. Сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Совсем немного еще обсудим, как вас застукали и зачем, почитаем ваши истории, чтобы о них узнали все.
1: О, про Барби вы читали даже уже?
0: Конечно, да. Гулял пары, Денис, не застукал куратора пивной. Я так понимаю, куратор его застукал, и потом вместе пили пиво. Вот, просто увиделись, да, почему в неформальной обстановке не обсудить пару? Я всегда думал, почему нет таких лекций в неформальной обстановочке, где мы посидели все, поговорили, поели и все разошлись.
1: А кто не застукал, когда кто-нибудь, например, в общественном транспорте пытается стырить кошелек?
0: Нет, такого не помню.
1: Видели?
2: Видел.
1: Видел?
2: Но не в общественном транспорте.
1: А где?
2: Ну, на рынке.
1: И ты как-то предотвратил эту историю?
2: Нет, я был ребенком.
0: Настя рассказывает, когда была маленькая, жила летом у бабушки с дедушкой в деревне. Как-то откуда-то нашла журнал «Спид-инфо», тогда еще был. Сидела, смотрела, а там достаточно необычный контент такой, 18+. Приехала мама, а я сижу, втыкаю в журнал. А там разворот с голыми людьми. Было стыдно на тот-то момент.
2: А как же интересные статьи про экономику.
0: Их там не было.
2: Были.
0: Где?
2: Там были
0: расценки. За титьками?
2: Там были расценки на определенные услуги. Вы что?
1: Это математика, домашка, да? Меня застукали в одном мессенджере. Моя жена тогда еще была моей девушкой. Она узнала пароль от него и читала всю переписку с моей любовницей. Ох, злая она была.
0: А что разозлилась-то? Евгений рассказывает, спалился с гостьей из Германии в одной из примерочных охотного ряда. Там зеркальные потолки просто были. Так
2: вот. Просто надо было обратиться к небу, чтобы увидеть.
0: Поднять голову, да, и понять, что ты спалился.
1: Так, значит, в 11 классе жили в интернате, обычная общага. Решили прогулять уроки, спрятались в своей комнате с подругой в шкафу, захватили с собой булочек и воды. Училка нас потеряла, сообщила коменде, та, естественно, нас быстро обнаружила. Открывает шкаф, там мы сидим, уплетаем булки за обе щеки, у каждой по наушнику в ухе. Хохотали!
0: Так, давайте подведем итог голосования, как вас застукали и зачем. Ну, на первом месте 18+, конечно. Не все решились рассказать эти истории, к сожалению.
1: Просто проголосовали, да?
0: Да, просто проголосовали, что дело было такое. Ну и хорошо.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
1: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5. Рамный и просторный. Havail H7. Динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
8: Вейкаперы.
9: На река.

0: Питере на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени в эту пятницу.
3: В эту пятницу. И в этом часе мы обязательно не пропускаем любовный гороскоп, горячие игры и фотофакты.
2: А также Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Сванки, Тюнс, Вола, Кайваска, Алекс Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября все произойдет в Санкт-Петербурге. Ледовый дворец, там увидимся. Фестиваль «Белая снежная королева», полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту.
4: И диджей Свиш. Вот думаете, соврал я или ты действительно гость?
2: Мы думаем, что ты соврал, Стас.
4: Зря ты так думаешь. Просто в определенный момент я выскочу на сцену. Диджей Свиш!
2: И все. Да. Под это Стаса его ведут.
4: Да,
2: под сет, я так понимаю, айваски. Поехали. И к интересным новостям. Скучать по бывшим даже спустя несколько лет – это нормально. Считают психологи.
4: Бывшие вот психологи.
2: Может быть. По словам специалистов, как их называют в сети, тоска после расставания может говорить о сильной эмоциональной привязанности. Она также помогает не превращать бывшего партнера во врага лишь для того, чтобы проще пережить разрыв. Вот как они сложно это объяснили нам простым языком.
4: Да ну бред же.
2: Есть и другой эффект, кстати. Пока человек проживает расставание, он реже бросается в случайные новые отношения. Вот как они заявляют.
4: Да ну бред же.
2: О которых впоследствии может пожалеть. И чаще переключает внимание на себя, работу, другие сферы жизни и так далее.
4: Ну бредятина.
2: Ты общался, я так понимаю, с психологом, да? Продолжил вчерашнюю историю.
4: Нет, я общался со случайными связями.
2: С бывшими. Со случайными связями.
4: С бывшими я не общаюсь. А там, ну как, наоборот, ты очень сильно подвержен всякому, и ты думаешь, вот сейчас я заменю, вот сейчас все будет прекрасно.
2: Подождите, они нам что, предлагают просто страдать дальше, ничего не делать или что?
4: Они предлагают тебе нормально относиться к бывшим. Представляешь, вот бывшая тебя бросила каким-то образом, либо ты ее где-то застукал.
2: Так.
4: А они тебе говорят, типа, да все нормально, скучай по ней.
2: Да?
4: Вспоминай о ней хорошо. Раз в год приходи, меняй цветы, все нормально.
2: Куколди. Это нормально, скоро скажут психологи.
4: Куколди – это новая марка одежды. Есть Прада, есть... Мне, пожалуйста, что-нибудь от Куколди.
1: На Рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: В день-то груши. Да не про грушу.
2: Не про грушу, а про... Сейчас скажу. У нас, между прочим, в Англии в 1818 году, 25 сентября, 208 лет назад, проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку.
1: Так.
2: Поэтому про кровь хочу. Вы знали, что сосуды у нас, если все сложить сосуды, длиной в 2,5 экватора. То есть 2,5 раза можно обернуть землю. Это 100 тысяч километров.
1: Это у одного человека?
2: Да, это вот все кровеносные сосуды человека в цепь, если выстроить.
1: Нифига.
3: Чего?
2: В невесомости жидкости в теле перераспределяются, и кровь приливает к голове, из-за чего у космонавтов опухают лица и ощущается сердцебиение.
1: Стас, тебе 2 экватора.
3: А в тебе?
2: 2,5.
3: 2 экватора?
2: 2,5.
3: Не, я знал, что много там, если выложить в одну линию все сосуды, но не 2,5 экватора. Мне кажется, что многовато через.
2: Ну, давай, ну вот я не знаю, как мы будем проверять.
1: В Петербурге можем.
2: Почему?
3: Нет, там придется очень долго собирать.
1: Ну да.
2: А вы знаете, что по анализу крови можно узнать не только о болезнях, но и о образе жизни. Что ты ел, где ты жил, с какими токсинами сталкивался.
1: Чего?
2: В судебной медицине и археологии используется.
3: Это да.
1: Классная наука.
2: Да.
3: Археология?
1: Да. Археология в человеке.
2: А еще ученые обнаружили, что молоко незрелых зеленых кокосов очень близко по консистенции и составу к плазме крови.
3: Ой, интересно, в кого они переливали это? Такие, у нас нет человека, а у него вторая отрицательная. Дай вот этот кокос, пожалуйста.
1: Тоже классное обзывательство. Ах ты, незрелый кокос зеленый.
2: А еще я не знала, мы прикладываем, помните, уху к уху морскую раковину, чтобы как будто бы послушать шум моря.
1: Да.
2: И все знают, что на самом деле слышим мы не что иное, как шум движения собственной крови, который резонирует в полости раковины.
3: Нет, это море.
2: Я тоже думала, что это море.
1: А вы не прикладывали другие предметы к уху, там кружку, например? Ну, тот же самый звук.
3: Наушник ты прикладываешь.
2: Короче, мы хотим верить, что это море.
1: Ладно, верьте.
0: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
4: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skyparkdefiscrimea.ru. Застройщик ООО «СН Токасский» проектная декларация на nah.dom.rf.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: Пятничный на 25 сентября.
2: Любимые вы наши, начинаем с Овнов. В этот день вам обязательно нужно будет закончить кое-что очень важное.
3: Тельцы, главное сегодня задавать правильные вопросы. Сможете ли вы получить ответы, не столь важно.
4: А близнецы, вы сегодня поймете, что подпустили к себе вашего любимого человека слишком близко.
2: Рак, сегодня вам будет непросто понять и простить вашего любимого человека.
3: Львы, в этот день вашему любимому человеку захочется продемонстрировать вам какие-то свои таланты в той или иной области.
4: Девы, сегодня звезды вам рекомендуют довериться вашей интуиции и следовать ей беспрекословно.
2: Весы, сегодня вам стоит задаться вопросом, что именно вы хотите от отношений с любимым человеком.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет трудно понять, что вы имеете в виду, даже если объясняться, вы будете предельно четко.
4: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет казаться, что вы лучше, чем вы есть на самом деле.
2: Козероги, сегодня природа выступит против ваших отношений.
3: Водолеи, даже если этот мир будет напоминать хлипкую лодку, попавшую в шторм, только голос вашего человека, любимого, утихомирит волны.
4: Рыбы, сегодня вы поймете, что любить можно не только привлекательного представителя противоположного пола, но и просто человека. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы нового созыва. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отметив, что обсуждал этот вопрос с президентом. Медведев также заявил, что поддерживает кандидатуру Володина. «Единая Россия» уже выдвинула Володина на должность спикера. Если его утвердят, он возглавит Думу в третий раз. Правительство изменило условия программы «Семейная ипотека». Ставку и максимальную сумму кредита теперь будут дифференцировать в зависимости от количества детей. Для семей с 5 и более детьми ставка составит 2% годовых, а лимит кредита до 10 миллионов рублей по всей России, кроме 4 столичных регионов. Для семей с одним ребенком максимальная сумма кредита составит 6 миллионов рублей при ставке 10% годовых. Температурный порог для включения отопления в жилых домах и социальных объектах предложили повысить. Замсекретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб считает, что отопление следует включать уже при среднесуточной температуре 10-11 градусов, а не при действующих 8. По его словам, ориентироваться также стоит на прогноз синоптиков. Серьезное похолодание должно быть основанием для подачи тепла, независимо от среднесуточной температуры.
2: Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
6: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
7: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40. 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область. Город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Пятничные, как мы любим.
2: Во время исполнения гимна у музыканта сломалась труба, и он продолжил...
1: Да, просто губами?
2: Да.
1: Молодец.
3: Или в трубу соседа.
2: Не, продолжил петь, да.
1: Неплохо. Ну, хорошо, когда люди находят выход вот из ситуации. Импровизируют, да? Импровизация.
2: Это самые живые моменты, да, рождаются?
1: Конечно.
2: Когда что-то идет не по плану.
1: Ну, кстати, в кино такого, да, я смотрел как-то дубли отдельные, которые оставили в кинофильме благодаря импровизации актеров. Очень много таких культовых прям моментов. Поэтому импровизируйте.
2: По-живому сразу будет.
1: Конечно, по жизни, друзья. У меня история такая себе.

0: Зашла она в Польшу. Мужчина купил себе права и попался полиции из-за QR-кода на документе. А там, оказывается, этот QR-код вел прямиком на сайт, где продают водительские права. Но он ничего не проверил, говорит, вот мои права. У них там какие-то они особенные с QR-кодом и так далее. И это в Польше произошло, когда молодого колумбийца остановили для проверки документов. Права обошлись ему всего в 400 злотых, 9000 рублей приблизительно, да? Как подозрительно.
1: О, дешево.
0: Очень дешево. Правда, за них ему теперь грозит до 5 лет тюрьмы. Вот такая,
1: знаешь,
0: история.
1: Знаешь, спалили. Он когда дал им QR-код, они переходят туда полицейским, такой, Мигель, ты же тоже здесь сдавал. Узнаешь? Да, узнаю.
0: В общем, лучше честно сдать, выучить, правильно?
1: Конечно, накопить.
0: На дороге себя правильно вести, опять же. Ну, нужно знать правила.
1: О, это да.
2: Вейкаперы на рекорде.

You'll find out if you do.

0: Рекорд. Реклама.
1: В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
2: Отборные полосатые семечки пикантные.
0: Невероятно вкусные.
2: Невероятно крупные.
0: Невероятно пикантные. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейд-ин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
3: Dance Radio. Реклама в Симферополе. +7 978 207 27 97.

0: Оперы. Пятница, настроение прекрасное, да? Что-то хочется поделать.
1: Слушай, у меня такое суточное,
0: интеллектуальное.
1: Суточное
0: интеллектуальное
1: настроение, да. Давай. Сегодня, между прочим, вот нашла. Сегодня день математических рассказов.
0: Ой.
1: Я буду вас сейчас проверять. Давайте. Ваша задача, как в школе, всем вместе хором повторять. Слушатели тоже. Все громко, да? Угу. Вышел зайчик погулять, лапу зайца ровно...
0: 4.
1: Молодец.
2: Нету ни одной, потому что там туристы, которым нужно счастье, и лапки разобрали на амулеты.
0: Ну вот это хорошо.
1: Ты на птичку посмотри, на ногу птички ровно...
2: 7.
1: Что?
2: У нее же цыплята.
1: Мышь считает дырки в сыре, 2 плюс 3 равно...
0: 5.
1: Такой самый скучный душнило в классе. Такой ботан.
0: У меня все списываются.
1: Ладно, хорошо. В парке 8 скамеек. 3 покрасили. Сколько скамеек стало в парке?
2: 8.
1: Еще один душнило присоединился.
2: Не, ну давайте уж по-честному. Где это видано, чтобы муниципальные службы так быстро установили еще скамейки?
0: Ребята, чтобы вы понимали, перед этим Аня говорит, я нашла такие загадки, вы попадетесь точно.
1: Не говорила я такого.
0: Вообще.
1: Вот сейчас попадетесь. В комнате 4 угла, в каждом углу сидела кошка. Напротив каждой кошки 3 кошки. Сколько кошек находилось в комнате?
0: Вот это сложно. Я отказываюсь отвечать.
2: Чего там же считать что-то еще раз?
1: В комнате 4 угла, в каждом углу сидела кошка. Напротив каждой кошки 3 кошки. Сколько кошек находилось в комнате?
0: Ставьте 2.
2: Чего?
1: Вот первая часть правильная.
2: Чего?
1: От чего, да.
2: 4?
1: Да. Ну, 4 угла.
2: Ну, понятно.
1: Она сидит и трех видит. Также 4
2: угла. Ух ты ж, ежик.
0: Что, где, когда для бедных.
2: Обычно после таких вопросов ученики такие говорят, Тамара Семеновна, вам бы мужчину, но ей-богу, ну давайте уже нормальные логарифмы порешаем.
0: Она говорит, оставайтесь на продленку, будем еще решать. Ну, классно, классно. Кто попался, напишите в чат мобильного приложения рекорда, и кто не попался, тоже. Друзья, спасибо вам большое всем за эту неделю. Мы с вами услышимся обязательно в понедельник. С вами были вы, Каперы, Никита, Стас и Аня.
1: Отличных выходных ждем в понедельник.
2: Всем хорошего путешествия в эту пятницу. Пока!
3: Вейкаперы. На рекорде.

на связи, я Никита Бурягин, здесь с вами, с вейкаперов, задержусь на ближайшие 3 часа, чтобы, конечно, лучшую танцевальную поставить и рассказать про новинки, которые у нас сегодня будут звучать в прямом эфире Радио Рекорд. Пятница, у нас всегда стабильно новиночки появляются в эфире, про которые вы пишете в чате мобильного приложения Рекорда. Кстати, напоминаю, на нашей соцсети обязательно нужно подписаться, продолжить, например, тему обсуждения сегодняшнюю, которую мы с ребятами утром обсуждали, как вас застукали и зачем. Очень много классных историй, не все входят в прямой эфир, потому что, ну, цензура. Друзья, сами понимаете, почитайте их, если вам интересно. ТГ, Макс, ВК, заходите. Мобильное приложение Рекорда тоже скачивайте. Там есть чат со студией, только ведущие. И вы его видите, больше никто. Интересно, да? Можно написать любому ведущему все, что ты захочешь во время его эфира. Поэтому пишите, друзья, прямо сейчас. О новинке чуть позже, а также о треках, которые мы точно услышим в этом часе. Шик будет Dance of the Fire.

0: Boy, Music Sounds. И, как и обещал, первая жаркая мексиканская новинка от знаменитого французского диджея и продюсера Хью Геля, который давно стал амбассадором жанра Latino House. Если вы не знали, ловите порцию жгучего испанского вайба. Трек «Мамми» называется от Хью Геля и Нетана Веги. Уже звучит на Радио Рекорд. Как она вам, пишите в чат мобильного приложения нашего Радио Рекорд. Погнали!
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Лавров и Рубио договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, заявили в МИД России. В управлении отношений России и США предполагает честный диалог о раздражителях и нормализацию работы посольств, отметили там. Кая Каллас перепутала Монако и Марокко во время выступления в ООН. Глава дипломатии Евросоюза оговорилась, когда перечисляла страны, поддержавшие антироссийское заявление по Украине. Никто в МАГАТЭ не поддержал планы Киева исключить Россию из Совета управляющих, заявил Михаил Ульянов. Также устав МАГАТЭ не содержит юридических оснований для исключения США из состава организации или ее Совета управляющих, добавил постпред России при международных организациях в Вене. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
7: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

Ученые доказали, что дни рождения полезны. Те, у кого их больше, живут дольше. Giants up for Detroit.

0: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 8 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В.
3: Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдин. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
1: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Йоу, первая танцевальная. На связи я, Никита Бурягин, здесь с вами на ближайшие 2 часа. Так это точно, сегодня пятница и 12:00 в Петербурге по московскому времени. Мало ли на часы не можете взглянуть. Ребята, какую новость нашел. В Камеруне, оказывается, устроили торжественную церемонию для первого владельца вишневого iPhone 18 Pro Max. Мы думали, такого уже нигде не происходит. Все заказывают онлайн, либо как-то действуют иначе. Но вот как старые добрые, знаете, вот эти первые видосы, когда люди стояли в очередях за айфонами, самый первый, кто его приобретал, выходил по красной дорожке, все ему аплодировали, работники App Store того самого, и люди просто, которые с завистью белой и темной радовались за этого человека. Так вот, то же самое в Камеруне не произошло, там полный солдаут собрало это событие, люди пришли посмотреть, поснимать свои на iPhone 3GS, вторые и так далее, но заряженный человек пришел, вышел по красной дорожке, получил свои аплодисменты. А вы говорите, такого не бывает. Вот, произошло, видео гуляет по сети, посмотрите, как это выглядело. Окунитесь в тот самый 2005, 2 или какой там, когда это было в последний раз. А я пока расскажу о треках в этом часе. Там Кайго, Take Me Back. Павел. Calvin Harris в этом часе is Satisfy track. That's what we do. Do my thing like you want me to. Также Anima Beautiful. Ну и пятница — это традиционное время новинок в эфире Радио Рекорд. Спустя 25 лет легендарный финн Дерут лично зашел в студию, чтобы выпустить первый за 20 лет официальный ремикс на свой главный электронный шедевр. Оцените невероятную энергию мелодик техно и нестареющую классику. Премьера на Радио Рекорд. Как она вам? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
0: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
4: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе планируют ужесточить вступивший в силу в июне миграционный пакт, сообщает портал Евроактив со ссылкой на документ. Так, по информации портала, планируется упростить процедуры рассмотрения заявок на убежище, что ужесточит процедуру, так как подразумевает более быстрые отказы и депортации. Москва и Пекин обсуждают возможности разрешения посещать КНР на личных авто, сообщил замглавы МИД России Руденко. С введением между странами безвизового режима отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, заявил он. Самыми популярными мужскими именами в России в этом году стали Михаил и Александр, а женскими – София и Анна, об этом сообщила пресс-служба Соцфонда России. Чаще других имен родители также выбирают сыновьям имя Артем, Матвей и Тимофей, а дочкам – Ева, Мария и Василиса. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг, ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте «Лиманапро.ру».
10: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
11: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
12: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
2: Вот именно. А в городе мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
1: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
2: Город мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
4: В «Черномор Авто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черномор Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Неоферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Dance Radio. Йоу, первая танцевальная на связи. Я Никита Бурягин, здесь с вами на ближайший этот час. Так это точно 13.01. Почти ровно в Петербурге по московскому времени. Самое время задумываться о том, что же мы будем делать совсем скоро. Потому что вечер, пятница, ребята, традициям изменять нельзя. Они давно так сложились, что мы на выходных что-то доделаем. Спим, отдыхаем, делаем какие-то домашние дела, чтобы на выходных не зависать. Видимся с друзьями, определяем места, куда пойдем. Если ты не хочешь идти, мальчишка, девчонка, иди обязательно. Нельзя вот так попросту тратить выходные и предвыходные дни. Это лично я к тебе обращаюсь прямо сейчас. Если ждали вы вот этот знак свыше, вот он, знак свыше. Иди. А, да еще к новостям. Одиночки живут меньше. Кстати, теперь официально. Это я вам не просто уже я говорю. Это исследование. Об этом говорит масштабное исследование. 277 тысяч человек. Одинокие женщины в среднем теряют 3,5 года жизни. Представляете? А мужчины аж 6 лет. Поэтому вторые половинки обязательно тоже нужны. Причем нездоровый сон, неправильное питание не компенсируют разницу. Хотели, да, лайфхагами вот этими своими. Я правильно питаюсь, у меня жил здоровым образом жизни. Нет! Нужен тебе компания и, конечно же, вторая половинка. Вот что важно. Все, я вам рассказал все, что хотел от себя. Расскажу теперь о треках и о новинке, которая прозвучит у нас совсем скоро. А в этом часе Матрода, ваши любимые. Дивак, slow down!

0: услышим. Whistler. Ну и наша пятничная личная традиция рекорда. Это время премьер в эфире. Сейчас прозвучит свежий трек от Alpha Jack. Walking он называется, On a Dream. Еще за месяц до релиза короткое промо-видео этого трека в аккаунте Alpha Jack в TikTok стало просто вирусным. Трек мгновенно окрестили в сети главным музыкальным антидепрессантом осени за его способность мгновенно поднимать настроение. Ну посмотрим. Afro Jack в эфире. Погнали!
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдин». Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-хавейл.ру.
2: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Энтокасский проект». Декларация на nah.dom.rf.
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
3: Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды и сдачи подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
4: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Предложение ограничено складом авто.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7-978-207-27-97.

0: Рекорд. Новости.
1: Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не предвидится, заявил представитель Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться – фейк. АТОР направила официальное обращение к Минтуризму Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения налогового законодательства, которое распространяет мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков туристического продукта. Россияне начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам за 2025 год. Их рассылает ФНС. Ведомство напоминает, в этом году уплатить налог нужно тем, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+, предложение действует с 11 августа по 9 ноября, только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров, вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
7: Фантастика. Бизнесу быть. «Точка банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на «Точка.ком». 18+.
9: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению «Мирпэй» карты разных банков и платите в одно касание.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе «Мирпэй», порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. «Мирпэй» – мобильное приложение от платежной системы «Мир».

Я думал, что мелкая моторика — это про скутеры.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас обсуждаем? Читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего. А
3: самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40.
6: Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
7: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
8: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
7: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
8: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
6: Застройщик УОСО Зелич плюс. Проектная декларация на наш.дом.рф. Лото ограничено. Подробности на городе фиксмира.ру.
4: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Пятница, это что? У нас же впереди последние выходные этого сентября, оказывается. Друзья, для меня, вот знаете, прям по щелчку пальца пролетел первый осенний месяц. Что это, что получается? Что в следующие выходные, это ж все, что ли? Белое, что ли, получается? Снежная королева, правильно же я веду, правильно я понимаю? Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение, пишите, каким выдался для вас этот сентябрь. Может быть, в вашем городе, регионе даже было бабье лето, мы в Питере только ждем, у нас все впереди. Так, а еще у нас впереди много классной музыки, в том числе Армин Ван Бюрен и Talk Is Miracle. Еще услышим Тиеста Don't Lose Your Head. И обязательно Mo Black, Yamore. А еще Алек и Халид, Dive Into Me. Уже сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это Рекорд Dance Radio.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
5: Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
6: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Предложение ограничено складом авто.
9: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Гутерриш и Лавров во время встречи в Нью-Йорке обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия, сообщили в офисе Генсека ООН. Лавров передал Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче и потребовал проведения секретариатом ООН детального расследования инсценировки, отметили в МИД России. Дмитрий Медведев назвал успехом результаты «Единой России» на выборах в Госдуму. Также он добавил, что по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» может получить 349 мандатов, и это исторический рекорд. Мошенники накануне Дня Учителя рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам, сообщили эксперты. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью нейросетей создаются реалистичные фото, а также чат-боты консультантов. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

кусочек объевшейся кукурузы лопнул в солярии. Hey,

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама.
2: В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
3: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк». Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Застройщик ОАЭ «ЗНД Каспийский проект». Декларация на nafta.com.rf.
4: Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В.
5: Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте crimea-havail.ru.
6: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Конец недели, поэтому давайте обсуждать, конечно же, наши офисные делишки. Итак, россияне давно выгорели, это новость такая, оказывается. Теперь они массово мечтают уволиться. Дело в том, что очень много в Яндексе, как выяснилось, полно запросов об увольнении. Хочу уволиться, и все в этом духе. Друзья, и знаете, что я сделала? Я опросила своих товарищей, вот спросила у них: ребята, ну вас-то что на работе так тревожит? На что? Знаете, какие мнения были? Отсутствие четкого ТЗ, некоторых не ценят, придираются на ровном месте, не восхваляют. Знаете, ну, конечно, близко, особенно творческим людям, когда их не восхваляют. Претензии всякие на ровном месте, не относящиеся к рабочему процессу, высосанные из пальца и так далее. В общем, друзья, на самом деле, мне кажется, какая бы сфера ни была, но претензии, вот это вот недовольство, в общем и целом, оно схожее. Заглядывайте к нам в мобильное приложение «Радио Рекорд», пишите, вы-то от чего выгорели на своей работе. За эту неделю, кстати, в частности, давайте уточним. Клуни в этом часе, Good Girl, услышь.

впереди трэп «Мафия Хаус», «Мафия Стайл». Ночью час у нас сейф и «Meet Me in the Dark», и все это «Рекорд Дэнс Радио».

0: фестиваль «Белая снежная королева» уже через 8 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Неофертно. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia@havail.ru. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 350 000 в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз рассматривает меры по ограничению возвращения российских спортсменов к участию в международных соревнованиях с флагом и гимном, сообщает Евроактив со ссылкой на дипломатов Евросоюза. По информации источника, предложенные меры включают адресные санкции и визовые ограничения. Ранее МОК восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям снять ограничения с атлетов. Изменения в программу «Семейная ипотека» утвердило правительство. Ключевой фактор – дифференциация условий в зависимости от числа детей и региона на проживание семьи. Ставки составят от 2 до 12%. Изменения будут действовать по договорам, выданным с 1 октября этого года. Горящих туров в Египет на осенние каникулы не будет, снижение цен не ожидается, сообщили в АТОР. Отмечается, что за год туры на этот период подорожали на 5-15% в зависимости от отеля. Среди причин – рост курса доллара и повышение тарифов египетскими отелями. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО «НСПК» 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат? У нас только все городские, она может простой, даже капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она ему вопрос.
0: Что за не то? Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. В Черномор-Авто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
5: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ничего не дорожает никогда в жизни, друзья, лишь фрукты иногда дорожают. Не дорожает, не дешевеет, вот что я имела в виду. Фрукты иногда лишь могут подешеветь летом, но это, знаете ли, такие единичные случаи. К чему я? Телефоны и компьютеры подорожают с 1 декабря из-за нового технологического сбора. Вроде как он небольшой, смотрите, да, за каждый смартфон придется выложить 250 рублей, а за компьютеры с клавиатурой и монитором весом до 10 килограмм 500 рублей. Если устройства нет, в системе маркировки ставка почти вдвое выше, это уже 496 рублей, ну и почти 1000 рублей, соответственно, тоже 992. Ну, мелочи неприятные, я бы сказала. Так, друзья, рассказывайте, что из гаджетов себе приобрели, ну, вот за недавний момент, за недавний период. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Шик энд Нау Хоупс в этом часе. Дэнс

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас обсуждаем? Читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего. А
3: самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто. Покоряй Крым вместе с Havail Auto Prestige. В сентябре Havail Jolion от 1 999 тысяч рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Havail в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Havail Jolion Comfort 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Trade-in. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
0: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: В Евросоюзе планируют ужесточить вступивший в силу в июне миграционный пакт, сообщает портал Евроактив со ссылкой на документ. Так, по информации портала, планируется упростить процедуры рассмотрения заявок на убежище, что ужесточит процедуру, так как подразумевает более быстрые отказы и депортации. Москва и Пекин обсуждают возможности разрешения посещать КНР на личных авто, сообщил замглавы МИД России Руденко. С введением между странами безвизового режима отмечается стабильно высокий интерес к путешествиям в эту соседнюю страну, заявил он. Самыми популярными мужскими именами в России в этом году стали Михаил и Александр, а женскими – София и Анна. Об этом сообщила пресс-служба Соцфонда России. Чаще других имен родители также выбирают сыновьям имя Артем, Матвей и Тимофей, а дочкам – Ева, Мария и Василиса. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

0: Рекорд. Dance Radio. Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 8 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
1: Рекорд. Реклама. В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 миллиона 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и ближайшие три часа мы проведем вместе с вами. Вчера, в четверг, было у нас в эфире шоу «Колбасный цех». Был 30-й юбилейный выпуск, юбилей как бы маленький, но тем не менее. Был очень прикольный сет, прикольный микс, и я крайне

полным трек-листом и со всеми плюшками и пирогами. Обязательно ознакомьтесь. Ну и что мы с вами будем слушать в этом часе? Разумеется, расскажу вам, поделюсь с вами прямо сейчас. Это будут Афроджек и Джилл Глейз, Align, Record Mix. Эйво и Тони Шейдс, Барабаба, Record Mix.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе Трейдинг. Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-хавейл.ру.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 350 000 в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Гутерриш и Лавров во время встречи в Нью-Йорке обсудили конфликт на Украине и его глобальные последствия, сообщили в офисе Генсека ООН. Лавров передал Гутерришу доклад о фальсификации событий в Буче и потребовал проведения секретариатом ООН детального расследования инсценировки, отметили в МИД России. Дмитрий Медведев назвал успехом результаты «Единой России» на выборах в Госдуму. Также он добавил, что по итогам выборов в Госдуму «Единая Россия» может получить 349 мандатов, и это исторический рекорд. Мошенники накануне Дня Учителя рассылают родителям ссылки на фишинговые сайты, предлагая купить подарки для педагогов по заниженным ценам, сообщили эксперты. СМС содержит ссылки на поддельные сайты, визуально копирующие известные цветочные магазины и сервисы доставки. Иногда с помощью нейросетей создаются реалистичные фото, а также чат-боты консультантов. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк.
3: Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимано-Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимано-Про.
3: Реклама. ООО «Лиман-Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanopro.ru.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
9: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
11: Гипервыгодные покупки в ленте. Совершайте покупки в ленте или ОКЕЙ от 2200 рублей в чеке. Участвуйте в розыгрыше призов. Акция проходит с 3 сентября по 7 октября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на benefit.lenta.com.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить GPT-чат, то не нужно будет, значит, им покупать айфоны, не нужно будет эти рестораны, и секс будет сразу, да, как он сказал? Потому что она из деревни. И матерятся все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат? У нас только все городские, она может простой, даже капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она ему вопрос.
3: Что за не то?
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно. А в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 7575.
6: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.рф. Лот ограничен. Подробности на город.дефисмира.ру.
7: Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом «Скайпарк» в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. «Скайпарк» – пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skyparkdefiskraimea.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Энтоковский проект». Декларация на наш.дом.рф.
8: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика. Бизнесу быть. Точка.Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на точка.ком. 18+.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут. Вот у нас сегодня интересная неделя, потому что в среда у нас было 23-е. Ну, типа, среда — это середина, третий день недели. 23-е число. Сегодня у нас пятница. От слова 5 и 25 сентября. Я думаю, что многие, конечно, скажут: Женя, ты поехал на нумерологии. И вообще это как будто бы никак не сочетается, да? Тем не менее, даже если это и не так, окей, сегодня пятница, а это значит, что нас ждут впереди целых два выходных дня, с чем я вас и поздравляю. Врываемся в субботу, уже пятничный вечер на рекордных часах, 18:01 в Москве и в Санкт-Петербурге. И давайте прямо сейчас расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в этом часе. Это будут Афроджек и Лукас и Стив, Control Record Mix.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера.
1: Рекорд. Реклама. Покоряй Крым вместе с Хавейл Автопрестиж. В сентябре Хавейл Джолион от 1 999 000 рублей и до 200 литров топлива к нему. Официальный дилер Хавейл в Симферополе на Бородина 18В. Стоимость указана на Хавейл Джолион Комфорт 2026 года с учетом прямой выгоды по программе «Трейдин». Количество акционных авто и подарков ограничено. Не оферта. Действует до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте krimia-havail.ru.
2: Внимание! Внимание! Пикантная новинка от Мартина.
3: Отборные полосатые семечки пикантные.
2: Невероятно вкусные.
3: Невероятно крупные.
2: Невероятно пикантные.
4: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
5: Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
1: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Рекорд. Новости.
1: Никаких трехсторонних встреч Россия-США-Украина в Нью-Йорке не предвидится, заявил представитель Кирилла Дмитриева. Сообщение в украинских СМИ о том, что такие переговоры могут состояться – фейк. АТОР направила официальное обращение к Минтуризму Мальдив из-за введения налога для российских туроператоров. Поводом стали вступающие в силу с 1 октября изменения налогового законодательства, которое распространяет мальдивский налог на товары и услуги по ставке 17% на иностранных поставщиков туристического продукта. Россияне начали получать уведомления о необходимости уплатить налог на доходы по вкладам за 2025 год. Их рассылает ФНС. Ведомство напоминает, в этом году уплатить налог нужно тем, чей доход по вкладам превысил 210 тысяч рублей. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
13: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений, многорычажная подвеска, вседорожные шины АТ и, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то Jack.
14: Подробности на jackcar.ru.
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил. В ассортименте 1 литр 950 миллилитров. 624 рубля с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Любовь — это что для вас? Обсуждаем, читаем ваши комментарии, сообщения.
2: Никит, ну ты хотел по жести. Вот, пожалуйста, любовь — это когда, после того, как вас повязали, она взяла всю вину на себя.
1: Вот.
2: Любовь — это когда ждете друг друга из ментовки на рассвете.
1: А ее еще не выпустили, потому что она бурагозила больше всего.
3: Самое главное, ты на нее не заявлял.
2: Любовь — это когда жена вытаскивает из драки.
1: Или дерется за тебя, она говорит, я буду за тебя драться.
2: Любовь — это когда не кричишь не туда.
3: Грозненько пошло.
1: Вот это любовь, вот это я согласен.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 0-15-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
4: Record Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком 18+.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама. Дом, который вдохновляет по утрам, возвращает спокойствие вечерами и каждый день напоминает, как много перед вами открыто. Жилой дом Sky Park в Симферополе. Премиальные квартиры от 195 тысяч рублей за квадратный метр с видами на город в окружении леса. Готовность 80%. Сдача в 2027 году. Sky Park. Пространство для жизни на вашей высоте. Подробнее на сайте skypark-crimea.ru. Заставщик ОАЗ НТК Скифский. Проектная декларация на nah.dom.rf.
2: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
3: Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30-м действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Любимый, ну хватит уже. По усам течет, а в рот не попадает.
5: Вот именно, а в городе Мира попадает. Акция «Мед» еще и ложкой. Скидки на квартиры до 2 миллионов рублей.
4: И это в центре, в тишине, где все рядом. Вкусно и выгодно. Живите там, где вам хочется.
5: Город Мира. Скидки до конца сентября. Карбон. Звоните плюс 7 978 300 75 75.
3: Застройщик ООО «СЗ Рич Плюс». Проектная декларация на наш.дом.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в 7.

0: Инвест Фьючер на рекорде.
1: Всем привет! На связи Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. И за несколько минут мы с вами пробежимся по главным финансовым новостям за эту неделю. Рынок у нас на этой семидневке получил сразу два удара подряд – налоговый и бюджетный. Ну а к концу недели негатив прилетел из рынка нефтяного. Вот такое вот у нас на этой неделе сложилось комбо. И если в четверг индексы еще держались, закрывшись почти без изменений, то в пятницу настроения подпортились. Индекс Мосбиржи минус 0,8%, около 2293 пунктов, РТС на уровне 850 с небольшим. Плюс нефть подбросила проблем, но о ней поговорим чуть-чуть позже. О каких налоговых донастройках тут вообще идет речь? По новым предложениям Минфина прогрессивная шкала НДФЛ до 22% будет распространяться на пассивные доходы. Дивиденды, купоны, проценты по вкладам и прибыль от продажи бумаг. Плюс налог на сверхдоход для части горнодобывающих компаний, плюс НДС на трансграничную электронную торговлю. По данным Интерфакса, прогрессивное налогообложение ПИФов затронет только закрытые и интервальные фонды. Открытые пока выдыхают, хотя тексты поправок будут уточнены. Ну, в общем, эхо поправок, похоже, почувствует на себе весь рынок, но

0: сильнее всего именно крупные инвесторы. Тут главная цель инициативы – запифы. Ну а это ни много ни мало около 22 триллионов рублей из примерно 27 триллионов активов всех фондов. Немного расстроятся и долгосрочные пайщики, которые рассчитывали на льготы долгосрочного владения. Ну, в общем, неудивительно, что индекс застройщики, металлурги, сырьевая добыча, настроение даже хуже средних по рынку мы можем сейчас зафиксировать.
1: Инвестфьюче на Радио Рекорд.
0: Ну а вот нефть еще в четверг продолжала рынку подыгрывать. Бренд подорожала почти на 2,5% до 105,5 долларов, а WTI до 94 с небольшим. Причина тут прежняя – новые атаки хуситов на порт Янбу в Саудовской Аравии. Но в пятницу все развернулось. Американские и иранские переговорщики в Нью-Йорке обсуждают поэтапную сделку – судоходство через Ормузский пролив в обмен на снятие морской блокады США. Иранский чиновник называет это наиболее реалистичным путем вперед, но, правда, точно такой же меморандум стороны уже согласовывали в июне, и он рухнул за считанные дни, так что верить в этот раз многие не спешат. Нефть на этом фоне и несколько ниже. Отдельно давайте поговорим про сам бюджет 29-й годы. Доход 27-го 43,3 триллиона рублей, расходы 40,2, $50 за баррель. Такое снижение цены отсечения в теории может создать фон для ослабления рубля, ну а для рынка облигаций бюджет несет больше рисков, чем для рынка акций. Сохранение дефицита на 2% в течение 3 лет давит скорее на долговой рынок. Пока рынок учится жить с новой налоговой реальностью, ну а нам остается дальше следить за новостями. Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Всем хороших выходных и до встречи ровно через неделю. Пока-пока.
1: InvestFuture на Радио Рекорд. Реклама.
2: Жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
6: И обезболивающий эффект. Капсикам. И больноудаление. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об 11 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
9: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международный бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
10: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: и Хрусталевым.
1: Бывший парень тайно настроил чат GPT своей девушке так, чтобы нейросеть всегда вставала на его сторону и давала ей вредные советы. Попросил чат GPT иногда материться, якобы так привычнее, потому что она выросла в деревне.
2: То есть, если всем девушкам правильно настроить, что будут эти рестораны, и секс будет со все и везде.
3: Он это сделал, чтобы она принимала GPT-чат за своего, что тоже, мол, деревенский.
2: А действительно, а если у нас деревенский GPT-чат? У нас только все городские, она может простой, даже капота-чат.
3: Девушка обнаружила вмешательство. Как это можно вообще обнаружить?
2: Она ему вопрос.
0: Что за не то? Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 300 000 к кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Клуботехносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте на...
4: Отборные полосатые семечки, пикантные.
5: Невероятно вкусные.
4: Невероятно крупные.
5: Невероятно пикантные.
0: Dance Radio. Реклама в Симферополе. Плюс 7 978 207 27 97.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время московская радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев. И, стало быть, как всегда, вместе с вами, дорогие вы наши, где бы вы там ни находились, разлюбезные, мы будем в течение ближайшего часа обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Один из самых хитрых разводов 21 века – это так называемая work intensification. Она же интенсификация труда. Это когда людей пытаются исподволь убедить, что, мол, за счет технологии, за счет интернетов и прочей работа стала легче, работа стала приятнее, а на самом деле ты просто должен выполнять больший объем дел за то же самое рабочее время. И да, физически человек современный работает меньше, чем люди прошлого века, а вот психически он почти что на грани срыва. Наперсточники хитро подменили нам невинное физическое напряжение на критически непомерную эмоциональную и когнитивную нагрузку, но ничего с этим не попишешь, таково у нас новое рабство. Но сегодня всю эту интенсификацию в одно место, потому что сегодня пятница, сегодня вечер и никакой работы. По крайней мере у многих, но не у нас. У нас непомерный труд еще в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь. Согласно опросу, сотрудники чаще предпочитают промолчать и согласиться с руководством, чем открыто возражать.
2: Да? А это кто сказал? Начальник? Тогда я согласен.
1: Ну, в общем, да, конечно. А кто такую вещь может важную нам сказать? Как бы не какой-то там подчиненный там.
2: Я надеюсь, нет, просто. Это важно просто уточнить. Кто сказал? Кто, кстати, откуда шла?
1: Ну, кстати, не похоже, что сказал начальник, понимаете? Тут допускается, что начальник может нести чушь. Никакой нет, начальник.
2: Подождите, а вот это я не очень понял. Что там было, значит, типа, 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь. Слушай, что значит «даже»? А я-то вообще-то думал, что он чушь несет всегда. И просто, ну, надо всегда соглашаться. А оказывается, что начальник иногда чушь не несет? Так надо было тогда что? Иногда все-таки получается, значит, начальника нужно реально слушать, что он там вообще лопочет. А то я, знаете, почти, знаете, он говорит, а я всегда просто киваю гриву, улыбаюсь и говорю, а, да, да, а, конечно, а, вот это правильно, да, вот вообще, о, вот это супер, это гениально. О, ага,
1: прям
2: да.
1: С языка сняли.
2: Вот, да, вы тоже, да? Вот.
1: А я вот только-только это хотел сказать.
2: А, да, кстати, вот, да. И главное, 7 из 10 россиян не спорят с начальником, даже когда считают, что он несет чушь. Вот тут я совсем не понял. 7 из 10? Значит, секунду. Скажите мне, Кремов, вы спорите с начальником?
1: Ну, нет.
2: Вы не спорите. Я не спорю. Наша дикторша не спорит. Наш звукорежиссер не спорит. Наш технический директор не спорит. Наш бухгалтер не спорит. Наш сантехник не спорит. А это уже 7. А кто остальные 3?
1: Знаете что, возможно, эти остальные 3, как бы, из 10 россиян, это россияне, то есть на счастье или, может, нет, не имеющие начальников. Ну, скажем, пасечник, собиратель грибов профессиональных, кедровых орешков там.
2: А чего ж вы не в пасечнике-то пошли?
1: Нет, хотя, знаете, вот я специально заявляю, совершенно официально. Я не спорю с начальством, в отличие от вас, по совершенно другой причине. Мой начальник, в отличие от вашего, чушь не несет.
2: Тогда поэтому я должен сказать и про своего то же самое. Я просто забыл, что... Да, начальник же может слушать, знаете, да? А что я говорил такое? Нет, так я просто говорил. Это же это шутка. Ну, просто объясните мне, это... Что это такое была за сенсационная новость? Подчиненный не спорит с начальством. А как это было по-другому? При Сталине, что ли? Поспорил со Сталиным Николай Бухарин и Григорий Зиновьев. И ничего, да, никто их даже не уволил, просто тихо расстреляли.
1: Ну, с тех пор и не спорим.
2: А? Но не в нашей программе. В нашей программе вы можете с нами поспорить. И мы даже вас к этому призываем. Но главное, что мы с вами обсуждаем вот что. А смотри, вот вопрос, не знаю уж, кто там все это, так сказать, нам в очередной раз наисследовал, но вопрос очевидный. Споришь ли ты с начальством? А если споришь, то каковы последствия?
1: К чему это приводит, да?
2: Ну и сам спор обычно изучил. Вот пришел начальник, а это, что там, постол, я забыл.
1: Да, или ты пришел к начальнику, или вы куда-то вместе пришли, там, не знаю, или никто никуда не ходил, ты по удаленке поспорил.
2: Нет, кстати, интересно, когда ты пришел к начальнику, да? Или ты не споришь с начальником? Тогда почему?
1: После какого, может быть, случая конкретного ты перестал спорить? спорить с начальником.
2: То есть вы все-таки наставите на случай с начальником, да?
1: Ну, как бы, да. А случаи разные
2: бывают. Бывают, да. Ты понял, обсудим это в народных новостях.
0: Крем

0: Крем-хруст-шоу.
1: Депутат Милонов назвал глубоко безнравственной покупку Тимати Бугатти за 500 миллионов рублей. По его словам, в нынешних условиях не стоит хвастаться такими дорогими автомобилями. А заодно стоит разобраться, откуда у рэпера деньги на подобные покупки. Милонов также заявил, что Тимати копирует американские тренды и сравнил его с Папуасом, который охотится за золотым кольцом в нос. По мнению депутата, такие машины в итоге могут просто стоять в гараже и гнить.
2: Гнить в гараже? Ну, это только в том случае, если есть гараж. А у Тимати-то откуда гараж? У него, наверное, все деньги на Бугатти ушли, на гараж-то вряд ли осталось.
3: Ну, подождите, ну, хоть какая-то, ну, хоть ракушка есть, знаете, такой металлический такой, как бы, такой мобильный гараж, который может, скажем, кочевать можно.
2: Нет, ну, ракушка для Бугатти. Ну, я не могу себе... Смотрите, давайте просто подумаем. А даже если у Тимати, вот, предположим, гараж, ну, какой бы мог быть этот гараж? Да, вот вы можете себе представить, что там у него в гараже, что там? Только, не знаю, рэпер Джиган на цепи и диджей Дли. И чиксы, и все, Бугатти туда уже точно не поместится.
3: Вам двойка по Тимати-ведению. Да, Диджей Дли как бы еще в нулевых разбился насмерть.
2: А я не знал, кстати, серьезно? Ну, я просто знаю, я просто, как бы сказать, я действительно не Тимати-вед. Не Тимати-силолог. Да, и поэтому я просто знаю его вот эту песню, там, о Тимати Диджей Дли. Вот все, что я знаю. Поэтому я, ну, тут мне простительно. Значит, ну и чего, значит, по словам Милонова, да, в нынешних условиях не стоит хвастаться такими дорогими автомобилями, а заодно стоит разобраться, откуда у Тимати деньги на подобные покупки. Ну, как это откуда? Ну, ребятки, ну, странный вопрос, особенно для депутата. Откуда у Тимати деньги? У Тимати вообще-то папа крупный бизнесмен. Ильдар Юнусов, по-моему, его фамилия, если я не ошибаюсь.
3: Еще сам он бургерами там банчил.
2: Ну, вот именно, не рэпом же заработал, да? Не от диджея же Дли взял. Понятно, что... Потому что сейчас таким рэпом, как поет Тимати, на Бугатти не заработаешь. Сейчас у нас можешь заработать только на рэпе, который поет Шаман. Ну, читает. Я имею в виду, он же читает рэп, да, или что-то?
3: Шаман? Только дома.
2: Ну, какие-то другие рэперы. И Милонов что там также заявил, что Тимати копирует американские тренды и сравнил его с Папуасом, который охотится за золотым кольцом в нос. Я просто... А что, Папуасы гоняются за золотым кольцом в нос? Это из какой-то комедии, что ли? Милонов какую-то комедию посмотрел, веселую, типа Папуас, его нос,
3: ну, погоня по носу. Ну, а кому лишним будет кольцо золотое? Да, в нос, но золотое.
2: Нет, подождите, вообще-то, ну, насколько я знаю, вообще папуасы традиционно, они не то, что даже, не знаю, они даже, по-моему, не добывали золото, да? Вообще у них в культуре не имело, металл ценности не имел никакой. Да, у них там совсем другая история. Там, у папуасов, у них совершенно другие вещи имели ценность. Например, там, что там, клыки кабана, например. Да, там, бамбук, если я не ошибаюсь, там, раковины. Поэтому Тимати должен гоняться за клыком дикого кабана, да, в этом случае. И поймал там, да, кабанчика Бугатти. А что за золотое кольцо в нос? Я просто не понимаю.
3: Не, ну просто говорит? Пока они не знали золото, потом европейцы привезли им золото. Они европейцев съели и поделали кольцо.
2: А, так что Тимати на какой стадии съел европейцев?
3: Вот Бугатти. Я не знаю, что в гараже происходит.
2: Я не знаю.
3: В ракушке.
2: Вот это могло происходить в гараже. Кстати, то, что вы описали. Ну и чего депутат, значит, Милонов назвал глубоко безнравственной покупку Тимати Бугатти за 500 миллионов рублей. По его словам, в нынешних условиях не стоит хвастаться такими дорогими автомобилями. Вот главное слово. Не стоит хвастаться. То есть купил Бугатти и тихо оформил его на тещу, как это делают или делали некоторые наши депутаты.
3: Держи на даче, тихо езди на рыбалку.
2: Конечно.
3: Не гоняй по городу.
2: Там. Или, например, да, в случае с Тимати как раз лучше всего оформить Бугатти на папуаса. Например, да, какой-нибудь рэпера папуаса. Есть какой-нибудь у нас рэпер папуас?
3: Ну, да все они, черти.
2: Нет, вы договаривайте. Вообще, встаньте. Чё?
3: О, вам ответили. Петуша.
2: А еще за рэпер?
3: Какой-то такой.
2: Это модный? Я просто в них не разбираюсь.
3: Да, трендовый. Только что завирусился.
2: Но для тех, кто не понимает, когда вот мы слышим такое, вот такой рэп в нашей программе, это значит что, господин Кремов?
3: Это значит, нужно пойти постоять тихонько в стороне.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Кредиты могут начать выдавать только по белой зарплате. ЦБ хочет сделать официально подтвержденный доход главным критерием для банков. Одной кредитной истории, выписок по карте или наличие машины может оказаться недостаточно. Потребуется справка из налоговой или выписка из социального фонда. Сильнее всего новые правила могут ударить по тем, кто получает зарплату в конверте, работает неофициально или зарабатывает на фрилансе.
2: То есть по самым богатым. Потому что, а зачем тому, кто работает неофициально и получает зарплату в конверте, кредит? Зачем ему еще деньги? Они у него уже в конверте. Причем дофига.
3: Да они же такие, как мы знаем, они самые такие, самые миллиардеры. Это фрилансеры.
2: Нет, конечно. Фрилансеры. Потому что у нас те, у кого зарплата не белая, они чаще всего самые богатые. Там топовые айтишники часто, дизайнеры, там маркетологи не оформлены. Криптобиллионеры, миллиардеры, гребущие бабки. Там аутсорсеры, аутподсорсеры. Там рэпер Канье Вест, наконец. Вот какая у него белая зарплата? У него все черное.
3: Нет, у него все черное, но зарплата белая.
2: Ну, а вы проверяли, вы что, его бухгалтер там, или Жиган, который, помните, тут новость была на днях, стрелял по своим охранникам из Сайги. Но явно он эту Сайгу не на зарплату в офисе купил. Правильно? Или там не на кредит. А Чубайс?
3: А что Чубайс?
2: А что, какая у него там белая зарплата была? Так, фигня там, да? Самая большая у него была рыжая зарплата. Рыжьем получал.
3: С чем он уехал? Собрал узелки свои, чемоданчики.
2: Чемоданы с рыжьем, да. Ну, а так что, знаете, вот эти новые правила, как было сказано, они как раз не получаются. Они ударят не по тем, кто получает зарплату в конверте, да, а наоборот, они ударят по нам, да, по тем, кто работает по белому. И, конечно же, по чиновникам и депутатам. Потому что, как мы знаем, они живут на одну белую зарплату.
3: Да, но они не берут кредиты. Почему-то? Почему как-то им удается без кредитов покупать квартиры,
2: трудно
3: там,
2: сказать,
3: машины?
2: Трудно сказать, почему.
3: Да,
2: трудно.
3: Вот странно, да, странная вещь. То есть никаких ипотек там нет. Ну, хотя, вот смотри, новые какие-то правила по белой зарплате. А раньше как было? Раньше, по-моему, тоже только из налоговой справки, с работы как бы какую-то выписку там, да?
2: Или понимаете, что-то... видимо, ну, раз это нам ЦБ же сообщает, да, это, так ЦБ, сказать, ЦБ. Сверху, видимо, это было не так. И, видимо, понимаете, все дело в том, что понимать под белой зарплатой.
3: Что по ней можно понимать?
2: Понимаете, а вот когда у банка есть очень большое желание дать кредит, ну, особенно у конкретных его работников, и когда ты приходишь там, да, ну, допустим, там, ну, белой зарплаты может нет, но они смотрят, смотрите, что там, сам ты белый, да, Volkswagen у тебя белый.
3: Костюм белый, брюки.
2: Да, воротничок белый. Там, да. А что не дать, если потом с тебя можно столько процентов содрать? Ну что, за... Что они будут там белые, ДФЭш? Ну, ничего страшного. А сейчас, понимаете, а сейчас, видите, очень много черной зарплаты. И серой.
3: И фриланса. Это
2: да, да, фриланса. Эх, сколько у вас кредит, господин Кремов?
3: Я нет кредитов.
2: С чем это связано? Это потому что
3: зарплата... я фрилансер.
2: Такое ощущение, что у вас зарплата в конверте.
3: Нет, я фрилансер.
2: Да! Ну, по стилю ведения.
3: Да, работаю неофициально.
2: А вы не могли бы, кстати, реально иногда работать более официально? Привстаньте.
3: Нет, я не официально, я фрилансер. Я на дольбочке там дальше.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Союз мультфильм заработал 180 миллионов рублей на судах за 2025 год. Юристы студии почти 1700 раз защищали права на бренды и персонажей. Судебные разбирательства стали заметной частью заработка студии. 10 лет назад у нее фактически не было прав на собственные произведения. По словам председателя совета директоров, их продали, раздали и разворовали. Значительную часть прав уже удалось вернуть, а теперь студия судится с теми, кто использует ее бренды и персонажей без разрешения.
2: Слушайте, а помните, у Союзмультфильма были такие скучные и позорные времена, когда он зарабатывал на всякой ерунде, а именно на мультфильмах. Видите, а сейчас он повзрослел, поумнел и зарабатывает на каких-то серьезных вещах, на судах. Не на этой детской фигне. Помните, там, ну погоди, Винни-Пух, там, да, Тайна Третьей планеты, Простоквашино. Да, а сейчас по-взрослому, на тех, кто там опростоквасился и неосмотрительно что-то спер у Союзмультфильма.
3: Ну, то есть, тех, кто сделал майку с Чебурашкой, например, да, вот себе там заказал, как бы, на Авито заказал, возможно, знаете, там.
2: Да, да. Ну, а что? Это нормально можно заработать. Вот там в советские времена, там, да, Союзмультфильм, да, это же, ну, слушайте, ну, сколько он там зарабатывал? Ну, копейки, да, там, на мультфильмах. А теперь, я уверен, он процветает на судебных процессах. Потому что, вот, помните, раньше был, кстати, такой советский мультик, назывался, по-моему, «Краденое солнце».
3: Это по Корнею Чуковскому, по-моему.
2: Да, да, ну, да, видимо, да. И, значит, и там, значит, да, да, конечно. И там, значит, крокодил жадный, он берет и проглатывает в небе солнце. Но смотрите, раньше это был мультик, а теперь это жизнь. Да, какие-то наглые крокодилы проглотили бренды Союзмультфильма. И персонажи без разрешения. И был еще, помните, такой «Украденный месяц», по-моему, назывался мультик. Там, типа, какой-то колдун страшный, злой, значит, крадет с неба месяц. И вот, смотрите, раньше как воровали месяцами, солнцами, а сейчас какая-то чепуха, там бренды украли.
3: Да, ну, слушайте,
2: кстати, если бы вот такой мультфильм сейчас снять, современный, да, когда злой колдун украл там не месяц, а значительную часть прав у Союзмультфильма. Вот это был современный популярный мультик.
3: Вот есть один вопросик такой. Вот они сказали, что 10 лет назад у них не было, фактически не было прав на свою продукцию, на своих персонажей, но авторских прав. Потому что их там продали, там разворовали. Разворовали, ладно, что-то разворовали. Когда как можно украсть авторские права? Ну, продали. Если вы их продали, как бы, как можно обратно отсуживать их?
2: Подождите.
3: Продали, получили деньги за это.
2: Что еще, как можно? Знаете, почему собака лижет яйца? Может. Но если есть возможность заработать союз мультфильму. Ну, времена сейчас такие непростые. Ну, что, на мультиках зарабатывать?
3: Ну, кстати, серьезно. На мультиках. У нас куча мультсериалов, которые продаются по всему миру. Переводятся на там десятки языков. Но это не союз мультфильма.
2: Это не союз мультфильма,
3: да,
2: разумеется.
3: Зарабатывают гигантские деньги.
2: А союз мультфильм, ну что он там, да, послушайте, сейчас там, ну сколько там на мультфильме про ежика в тумане заработаешь? Или там на мультфильме, помните, был такой советский, там, крошка-енот? Крохи! Это буквально крохи! Или там было такое приключение поросенка Фунтика. На этом поросенке, знаете, много не срубишь. А вот на поросенке, на свинье, который бренд у Союзмультфильма спер, вот это реально заработок. И будет покруче. Я просто вот пытаюсь сейчас вспомнить. А вот вы перечислили эти, не перечислили, а вспомнили про то, что мультиндустрия это на
3: да,
2: самом деле зарабатывает.
3: Да, у нас офигенно развитая. Да.
2: А я вот пытался сейчас как раз вот пытаюсь вспомнить какой-нибудь там более-менее приличный мультик за последние, там, не знаю, 20 лет. У Союзмультфильма был. Я вот помню, по-моему, Союзмультфильм, да, был такой, типа, новая Простоквашина. Знаете, я его видел краем глаза и как будто вот Простоквашу с солеными огурцами съел. У меня был такой еще. А еще вспомнил, был такой, называется, типа, «Наша Маша и волшебный орех». Вот у меня было ощущение, что он под орехом реально снят.
3: Ну, там еще Печкина Охлобыстина озвучивает.
2: В каком смысле?
3: Ну, вот в прямом.
2: А не наоборот? В смысле, Охлобыстин озвучивает Печкина, а не наоборот, да?
3: Да, Охлобыстин озвучивает Печкина.
2: Про какой-то что-нибудь есть?
3: Я просто знаю, что факт такой. Он озвучивает.
2: Я это не знаю.
3: А как озвучивает? Я же не вслушивался.
2: Нет, ну это как раз можно вслушаться. У него дикция такая хорошая.
3: Да, такая.
2: Но, послушайте, на самом деле, конечно, Союзмультфильм можно понять. Потому что времена такие, понимаете, на мультфильмах не заработаешь. И не в этом его сила. Не в мультиках, как видим, да, из новости, а в судах. Но я бы только единственное тогда, может быть, Союзмультфильм немножко переименовал. Не в «Союз мультфильм», а, например, а в «Союз вердикт». Или в «Союз взыскания». А может быть, в «Союз пеня».
3: А например. Они вас засудят за это? За то, что вы переименовали?
2: А нет, они же должны переименовать.
3: Они зарабатывают на «Союз мультфильм», на бренде «Союз мультфильм». Все, ждите адвоката.
2: Да ладно, не «Союз». Ну, хорошо, может, не «Союз» вообще? А что это может быть? Может, и не «Союз», не «Мультфильм», как это и есть. А что это?
3: Ну, да нет, я думаю, что они остаются, потому что это важно, потому что ну, для них это союз мультфильм. Так кто-то другой будет зарабатывать на союз мультфильме. Ну как это? Для них это ценнейший актив. Вы что? Как?
2: Ну нет, конечно,
3: это, в том смысле, наработанные в советские годы, там, да, десятилетиями, да? Хотя сотни мультфильмов там топовых снятых. Это союз мультфильм, как это ИП как-то назвать его, да?
2: А, ИП, да, вот хотя бы, ну просто
3: ИП. Союз мультфильм.
2: Нет, нет, но ИП можно назвать по-другому. Как-то так.
3: ИП Печкин.
2: По бухгалтерии. А И это что? П это Печкин?
3: Звали предприниматель Печкин.
2: В каком смысле?
3: И А Печкин. Ну, Осли, ты же понимаешь, что такое. Это тоже их бренд.
2: А это их бренд. Все им принадлежит, да?
3: Да все!
2: А вот то, что вы сейчас сказали про Печкина, про
3: себя. Я вот что-то вот напрягся после. Сказал и
2: не
3: пожалел.
2: Давайте все отрицать. Давайте. Вы что-то говорили про Печкина?
3: Да, вы огститесь, Господь с вами.
2: Согласны, что это бренд союз мультфильма, а не ваш? Согласны, что это союз мультфильм когда-то снимал Печкина, а не вы?
3: Да, конечно.
2: Все, вопрос нет.
0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. Ищите своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско.
6: Рекордия.

0: выключаем эту ерунду, музыку, и врубаем что-нибудь посерьезнее. А именно вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, не для этого ли вы слушаете радио, чтобы услышать на нем вас? Да, для этого! И вы это знаете, и сейчас мы вас почитаем, благо вы написали тут целую кучу. Кое-что из этой кучи в эфир «Народной новости», что там?
1: Вот что там, нам тут в новостях сообщили, что 7 из 10 россиян не спорят с начальством, даже когда считают, что оно несет чушь. Ну а мы что, мы народ простой, нам это сообщили, мы решили это проверить на вас, дорогие наши слушатели. Спорите ли вы с начальством? Не спорите ли вы с начальством? Почему спорите? Из-за чего спорите? Почему не спорите? Может, кто-то имеете какой-то горький легами называет? Мои золотые девочки. И спорить с ним совсем не хочется. Ну, а вот я бы поспорил,
0: если там работают мальчики.
1: Да, да, потому что нам наш начальник сказал, мои золотые девочки. Я бы поспорил.
0: А я не думаю, что вы поспорили. Вот тот, ты прав, не стали бы вы спорить. Что я вас не знаю, сказали, ну, да, там. Вы, наверное, бы попытались найти, ну, что-то правильное. Ну,
1: золотые,
0: говорите.
1: Да, золотые. Да?
0: Вы, наверное, бы попытались, да, найти там, где он прав. Там мальчик, девочка, какая там, что говорят вы?
1: По работе разница.
0: Разница.
1: А вот такое вот сообщение, уж не знаю, он пишет. У нас так говорят, усатый начальник хуже трипера.
0: Ну, это если начальник сидит на твоем половом органе, как трипер. Да, вот если он там...
1: Ну, у них там так говорят.
0: Нет, а почему не усатый? То есть, если он не усатый, то...
1: Это, кстати, что это в Челябинске так говорят? Потому что человек с ником Челябинск доминирование пишет. Такая народная мудрость челябинская.
0: А Челябинск доминирования доминировал над...
1: Кстати, странно, какое же доминирование, если у тебя есть начальство? Значит, ты сам начальник, возможно, и усатый.
0: Люди хотят казаться лучше, особенно, так сказать, в своих никах. Но, подождите, я хочу сказать про усатый. А что вот усатый? А не усатый, он хуже, трипер, лучше или такой же?
1: Лучше, наверное, если усатый. Хотя, черт
0: возьми. А вот почему?
1: Может, просто такое наблюдение жизненное. Вот усатый начальник, он такой плохой, хуже трипера.
0: Еще интересно. Нет, а вот давайте вот секундочку вспомним. А давайте вспомним наши. Так, ну, кстати, так местами, да, так хуже, да.
1: Усатый.
0: Нет, тут, ну так, может быть, не знаете, не то, что усики, там, пропуск в трусики, а такие маленькие эти, небольшие, там, уси. Не то, что там усы, усища, а у лисы усики.
1: Ну, в принципе, каждый начальник мужеского пола потенциально может быть усатым. То
0: есть. Но он говорит про актуальность, когда уже они отпущены. И, видимо, вот, видимо, в этом есть какой-то момент, когда, вот смотрите, да, начальник, все могут отпустить усы, но не все это делают. И когда начальник уже отпустил усы, что происходит? Какой сигнал он подает? Что с ним? Что ну, ждать?
1: Портится характер.
0: Это причина или следствие?
1: Это причина.
0: А то есть у него портится характер?
1: Нет, есть же нормальные люди, у которых как бы усы, которые вот просто, ну, так для души там. Ну,
0: я знаю, знаете что, усатый начальник, вот весь этот либерализм, вся эта демократия, вся эта мягкость закончилась, да? Потому что можете себе представить усатого, что он будет миндальничать с вами? Вот наш начальник.
1: А да, например, он... такой с усами, такой, с подкрученными все.
0: Усается такое более веселое.
1: А всегда что-то заканчивается, что-то начинается. А вот пишет человек с ником Димитрадзе. Димитрадзе сообщает: я не просто спорю с начальником, я хочу набить ему щи и чувствую, скоро это сделаю.
0: Кто это? Димитрадзе?
1: Димитрадзе, да.
0: Нет, ну надо звонить. Сейчас я найду его за какое-то время. Димитрадзе.
1: Димитрадзе.
0: Прям Димитрадзе и все.
1: Вообще без имени, без
0: всего. Отчества. Серьезно?
1: Димитрадзе.
0: Что-то не вижу такого. А время примерно.
1: 20:07.
0: Прям 0 сколько?
1: 7.
0: Что-то мне и время
1: такое. Что-то тянется как будто.
0: А, вот вижу сейчас 0,7. Подожди, сейчас.

0: Девчонок без денег. А, есть, да, сейчас, секунду, позвоню.
1: А там кто-то уже звонит.
2: Димитрадзе вам звонит. Встречный звонок в лоб. Пщи.
0: Так. Димитрадзе сейчас.
3: Номер недоступен.
0: Ну как это так?
3: Оставьте сообщение на автоответчик.
0: Ну как недоступен? А вот как вам кажется, вот, как, почему, по какой причине Димитрадзе недоступен сейчас?
2: Ну, может, бьет щи начальнику. Да, когда ты бьешь щи начальнику, как бы вот уже...
0: Но это же не так долго. Ну, ударил и все, и подошел к телефону. Ну, сколько ты там бьешь? У него за щи такие. Щи там, это в конце концов, а не борщ, не кастрюля. Ну, ударил. Чувак, если что, напиши, я тебе перезвоню. Давайте
2: читаем. А вот Палыч пишет еще. Спорю постоянно. Кстати, лысый, ты не прав и лох. Не пугайтесь, это, он не вам, это он, видимо, своему начальнику.
0: Да, я, наоборот, не то, чтобы я смог, я приободрился, потому что, ну, лысым... Мне, кстати, очень мало называют лысым, а мне это нравится, например.
2: Ну, хорошо, тогда это вам. Лысый, ты не прав и лох. Понравилось?
0: Лучше, да. Лучше? Да, только мне надо ему позвонить, знаете, сейчас не могу.
2: Палыч?
0: Не, Палыч, что-то это...

0: пишет, например. У него двойной вопрос. В хорошем смысле, да? Такой как называется? Твердый двуствольный вопрос. Во-первых, спрашивает он, почему прекратили вещание в Саратове? Отвечайте. Это во-первых. Ну, я вижу, вы немножко уже так, вы готовы к ответу, да?
1: Сейчас я проверю свою документацию. Почему так это... Подождите, сейчас. Ну, сейчас, давайте,
0: подождите. Да, читайте, и вот вторая часть. А во-вторых, почему вы не поспорили об этом с начальством?
1: В Саратове?
0: Я с саратовским начальством спорю не часто, но я, может быть, знаете, действительно мы с ним поспорили, и он нас за это наказал и прекратил вещание в Саратове. Не было ничего такого, не было.
1: Слушайте, возможно, мы поспорили с нашим начальством, как бы, вот в головном офисе в Петербурге на Радио Рекорд. Про Саратов какой-то спор зашел. Он, ах так?
0: За это?
1: Нас так топится за Саратов, мы отключаем Саратов.
0: Слушайте, что за история? Давайте все-таки позвоню. Я не названился сейчас. Все время сюда-то звоню.
1: А может, мы телефон отключили в Саратов? Ну, студийный. Там мы же когда отключаем вещание, я не его.
0: А вот он сидит на радио, он в Саратове. Он же может в Саратове где-то быть еще.
1: А где он еще?
0: Выйти, например, в Саратов с радио. Такой, может
1: сейчас
0: быть?
1: Сейчас узнаем все.
0: А кто это был и забыл? Андрей, да? Что это за гудки какие-то?
1: Саратов.
0: Деревня к тетке. Гудки, мне тут кажется, были во времена.
2: Все отключили, да. Вызываемый абонент.
0: Ну что такое? Ну, действительно, отключили, значит, в Саратове, да?
1: Да, все, как бы, и телефон отключили.
0: Но гудки зачем?
1: Ну, хоть свет не потушили.
0: Ну гудки-то могли старые оставить. Давайте последнее.
1: Так.
0: А, не, ведь все, пришло этот.
1: Конь пришел.
0: Ну, не, кстати, я не вижу, у нас света нет в пальто.
1: Не, голый.
0: Не без пальто?
1: А, ну, внизу да, разделся. Да, зеро. Да, вижу, да.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Муху зомби научили курить. Ради сигареты она 8 раз предала сородича. Чтобы затянуться, дрозофила могла либо ударить друга током, либо выпустить его из клетки. Каждый раз муха выбирала сигарету и спокойно шарахала сородича ток.
2: Я не понял, это кто-то свой сон рассказывает? С будуна тяжелого. Какая муха-зомби, какая затяжка? Что значит муха ударила друга током? А нашу дикторшу вообще не попросят мочу сдать на наркотики, нет?
3: Ну, слушайте, да, ну, во-первых, не дикторшу давайте уже, а редактора новостей.
2: Я только говорил, автор. Да, она кто такой там редактор?
3: Она человек подневольный. Ну, тут еще...
2: Подневольный?
3: Ну, так, ну...
2: Я просто не знал об этом.
3: Сух такой был, такой, знаете... Ну,
2: было небольшое?
3: Вроде, да, шепоток такой пошел, да.
2: Что это было просто?
3: Тут как бы очень много странного. Ну, только, то есть, видимо, продолжается эта эпопея, как бы, великий эксперимент с мухой-зомби, о котором мы уже говорили в эфире. Но тут еще все более запутано, потому что, смотрите, могла ударить друга током. Моих базовых, минимальных познаний в биологии хватает, чтобы понимать, что даже у живой мухи не может быть друзей. Нет у нее друга. А уж тем более у мертвой мухи.
2: Подождите.
3: У мухи-зомби.
2: Секунду.
3: Откуда у нее друзья?
2: Как нет у мухи друга? Говно. Но нам же не... все говорят, муха, как мухи на друга.
3: Но это не на, как на друга, это как на деликатес. Тем более, это дрозофила, она питается фруктами.
2: Но есть же какие-то друзья. Ну,
3: какие друзья? Да нет у мух друзей.
2: Ну не друзья, а приятели. Кореш есть? Я не знаю, кент.
3: Только родственники.
2: Ну, окей, значит, это опять ученые, да? То есть, а что они к мухам-то пристают? Да, мы тут на днях обсуждали про эту мертвую, значит, муху, которую заставили говорить. Да, это, кстати, вообще...
3: Это курить.
2: Да, эта-то новость была уже для наркодиспансера. А теперь, значит, ее заставили курить. А что они... Вот, понимаете, я когда слушаю такие новости, мы же люди тревожные здесь, в России. Да. Мы всегда... Понимаете, в России новости больше, чем новости. И мы все время пытаемся что-то разгадать. Что за сигналы нам дают? Что это все значит? А что они вообще затеяли?

0: с этими мухами? Что, намечается какой-то мухосранск?
1: Ну, муха-зомби-апокалипсис, возможно, какой-то.
0: Ну, глобальный какой-то, да, реально какая-то проблема. То есть, чтобы затянуться, дрозофила могла либо его из клетки. А что, мухи ведут не такой активные, как муха? Вы там 100 раз подумайте, стоит ли напрягаться, там, вставать, что-то выпускать, да, друга.
1: А у меня, хотя, как с годами, как я немножко становлюсь дрозофилой. У меня с друзьями редко общаюсь.
0: Так она вот часто как раз, что? Она чаще, чем вы.
1: Из какой клетки? Как муху не можете даже клетки. Она же не голубь. Нет, муха. Какая клетка? Она же мелкая, как вошь.
0: Кто же ее посадит, да, когда он память? Не, ну послушай, ну если муха провинилась, куда ее сажать?
1: Ну, как в банку какую-то, знаете, в стеклянную трехлитровую.
0: Ну, банка, это, знаете, нет, это что за доказ? Муха срушит, я просто не...
1: Не, она ногами открыла.
0: А, ну да, у них ноги сильнее же, да, вроде?
1: Чем руки? Да. Потому что только ноги.
0: Что это за вечеринка под мухой? Или что это, муха-апокалипсис? Вот вы знаете, вот сейчас все боятся, да, и в общем-то, наверное, не беспредметно, все боятся апокалипсиса, который идет со стороны искусственного интеллекта. А, ребята, и нам, вот там все говорят, искусственный интеллект, сейчас весь фокус внимания туда. А возможно, он начнется с мухи. Потому что, смотрите, это не первая новость про мертвую муху. Мертвая муха уже говорит, она уже курит, она уже друга током бьет. Да? И что-то намечается.
1: Нет ощущения? Скоро возьмет травмат и шмалять начнет по нам, по всем. Или там колено нам просверлит.
0: В Мурино, да? Или в Мухино. Там часто новости как раз такие оттуда идут. Че ученые хотят от мух? Похоже, все-таки, я надеюсь, по крайней мере, на это, что они хотят какую-то вечеринку. Намечается какая-то вечеринка, куда привезут кучу говна. И из Колумбии.
1: И курить что-то.
2: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамикс.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне снова массово покупают Lamborghini, больше, чем за тот же период 2025 года, когда зарегистрировали 95 машин, сообщает Автостат. Только в августе владельцами Lamborghini стали еще 21 человек. Если темп сохранится, по итогам года россияне тогда на учет поставили 174 автомобиля.
2: Рекорд? А у нас есть какие-то рекорды по покупке Lamborghini? Это какое-то соревнование?
3: Ну вот в 21-м году мы поставили очередной рекорд, а сейчас можем побить его. Надо стремиться.
2: Надо стараться, чтобы к 27-му году Lamborghini.
3: Вот рём им всем нос.
2: Да, нам нужно просто еще немножко всем поднатожиться, чтобы Lamborghini смог купить не только Коля, но и Стас. Не только чиновник Сергей Павлович.

0: все россияне покупают Ламборгини, он что-то Бугатти особенный, да, вот такой.
1: Ну, не все знают про эту новость. Напомните про эту жуткую новость.
0: Купил Бугатти за 500
1: миллионов. Действительно, что выделяться? Нет, это действительно очень серьезная проблема, конечно. Это неправильно. Давайте от коллектива уж, Тимати, не отделяться.
0: Срочно купи еще одну Ламборгини. И скупи вину.
1: Но, значит, новость, как россияне, да, снова, как было сказано, массово покупают Ламборгини. За 8 месяцев на учет поставили, сколько там, 141 суперкар. Россияне, это не так.

0: да?
1: Ну да.
0: Сейчас еще несколько подбегут, и все, больше россиянам Ламборгини не выдавать.
1: А, кстати, может быть, такая очень неприятная история. Смотрите, не 141 россиянин купил Ламборгини, а может быть, 3 купили 141 Ламборгини.
0: Ну, лучше. Хорошая новость, что 141 даже россияне. А как вот быть, скажем, с 2 миллионами тех, кто купил ржавую шаху за 150 тысяч рублей? Почему таких новостей нет? Что там россияне снова супер массово, панически массово купили «Жигулей» «шестерка» 1999 года. Потому что там массовости явно побольше будет.
1: Ну, это, кстати, очень странно. Вот какие-то они вот... Ну, что вы, россияне, вы что, не понимаете? Зачем вы покупаете эти «Жигули», эти «Лады»? «Ламборгини» же лучше. Ну, чего они? Не «Ламборгини»?
0: Да не соли! Ну, вот донеси, понимаете?
1: «Ламборгини» же лучше, красивее, это, быстрее.
0: Как говорят...
1: Чего вы покупаете этот «АвтоВАЗ»? Как?
0: Проблема информирования населения.
1: Да?
0: А еще плохо информируют. Вот объясните.
1: «Ламборгини» лучше там. Да и «Бугатти».
0: Потому что, знаете, вот там вот куда-нибудь, так сказать, там по регионам приедешь, жители регионов и все, да, все, когда едут, значит, там бухают там, на своих «Жигулях». Причем бух-бух, непонятно, то ли сабвуфер там низы качает, то ли движок уже стучит, то ли все вместе.
1: А в «Ламборгини» знаете, как качает сабвуфер? Там такой сабвуфер.
0: Лучше,
1: там,
0: а я, кстати, не уверен.
1: А как движок там он, кстати, ревет, ну, как бы,
0: а
1: там,
0: может,
1: да?
0: Может быть, кстати, сабвуфер там качает хуже. Чем?
1: Ну, хорошо, берите сабвуфер из, как бы, из вот все.
0: Работаем, плохо распространяем информацию. Но пока вот это вот россияне, да, вот те, кто вот это покупает. А эти, кто купил 141 Ламборгини, они, знаете, они как минимум, я боюсь, не только россияне. Потому что у них, скорее всего, и второй покупают. А может, и домик.
1: Ну, смотрите, как по Трине. Не в Италии это, где-то там вот это на родине этой Ламборгини, да, привезли ее в Россию.
0: Вот это хорошо.
1: Обогатили страну.
0: Вот вы, если бы у вас было Ламборгини, ни «Жигулей», ни Ламборгини, ничего
1: не... Ну, нашла
0: ноги! Так себе, конечно.

0: 55 минут. Кремов уже привстал, надел свои просторные штаны, шерстяные обмотки для ног, кожаные поршни. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Но сегодня мы в основном говорим о твоих взаимоотношениях с начальством. Споришь ли ты с ним, не споришь. И вот Дима пишет на основе собственных воспоминаний. Когда я работал в банке, по пятницам в 10 утра на то дым коромыслом стоял. И отжимались, и с коробками бумаги приседали, чтобы конскую премию не урезали за косяки. Мораль. Драконят, значит, верят в тебя и уважают нас, а мы крепчаем.
0: Ну. А их драконят в этом смысле? Я сначала по грешному делу по наивности подумал слово драли.
1: Зато зарплаты.
0: Вот нас никто не дерет, да, зарплаты это.
1: Ну так, да.
0: Вот вы, смотрите, вот представьте.
1: Да, вот. Ну, нет, если нормально конские, как говорит Дима, зарплаты, конечно, я почерплю там, да?
0: Нет, понимаете, ну, конские зарплаты и конский этот половой пенис тоже, понимаете? Ну, значит, насчет драконий.
1: Нет, я про другом смысле. То есть, если вы в этом, то я...
0: А в каком он? Да, я просто
1: там,
0: не понял.
1: Ну, там как бы там, ну, как-то вот это, планерка же это. Она всем планерка.
0: Это же да.
1: Не оргия же, да, планерка. В 10 утра, ну что вы...
0: А как понять, когда оргия плавно переходит, точнее, наоборот, планерка в оргию?
1: Ну, тут трудно, потому что в пятницу 10 утра, ну, не самое типичное время для оргии.
0: А вот, так, ну, пишет, вот пишет Вячеслав, Хрусталев жгет, исполнил чего лучше, чем оригинал? Оригинал это вы, да, он считает?
1: Ну, это песню вот подпевали тут, как бы, очередной раз одну и ту же.
0: А это я всегда, пожалуйста, а за деньги вообще готов, всегда. Так, ну, вот пишет, а вот... Подчиненная, видимо, ответит за все споры. Это вот про планерка?
1: Ну да.
0: История, да? Драконь ли мы, да? Ну, я надеюсь, за зарплату хорошую, а не.
1: Ну, видимо,
0: что,
1: да.
0: Что, я успею
1: посмотреть? Вичеллы, 10 лет назад прямо в нос. Там все было плохо, а спорить уже было бесполезно.
0: А что за работа? Локтевая какая-то?
1: Ну, какая-то вот уже...
0: Как вы себе представляете эту организацию? Может
1: какой-то
0: завод, компания?
1: Может быть, какой-то, знаете...
0: Ну, с локтя это как вот, где обычно?
1: Министерство тяжелой промышленности, там какая-то, я не знаю.
0: И локоть тяжелый.
1: Да.
0: А смотрите, дайте я пока... Смотрите, вот Бурагос Ос, так себя называет, человек пишет. Постоянно втыкаю начальству, если несут чушь, они канатуются, так как я являюсь хорошим спецом в профессии. А, ну в смысле, это он наш человек в Канаде. А что еще постоянно втыкает? Что он втыкает начальству, как он
1: кажется? Вот что-то
0: он...
1: какое-то вот, что они вот лохи, как бы, педальные, что они...
0: Нет, а что он пишет? Постоянно втыкаю начальству.
1: Я не думаю, что там.
0: Понимаете, в Канаде. Не, ну в Канаде может как раз и быть такое. В Канаде надо исключать любого сценария на планете.
1: В Канаде, да, конечно, разумеется, но не за этим наш человек уехал в Канаду, чтобы в канадцев втыкать там.
0: А зачем он, как вы понимаете?

0: Да, и пойти.
1: Ну,
0: куда?
1: Ну, тем более, вот и справка.
2: А помните, раньше писали, что Хрусталев ржет, как будто свинью режет.
1: А теперь
2: сама свинья, как бы.
1: Да, ну все, пора, да или нет?
2: Да, все, конечно, все.
1: А я не успею еще. Нет. Я не могу понять, что все происходит. Вы включите свет. Я просто не вижу.
2: Не надо, лучше вам.
1: Я просто не понимаю, реально, что это? Вы можете нажать эту кнопку?
2: Ну, свинью режет.
1: Я просто не могу дотянуться. Нажмите.
2: Все, показалось. Сейчас смолить будем.
1: Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
2: На вас также тьфу, господин
1: Хрусталев. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде. Все подкасты Крем-хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении рекорда и на радиорекорд.ру.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И скажу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности. Спасибо. Предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк». АО «ЦПЛ». Москва. ОГРН. 111-774-668-9840. 0+.

0: Классика рекорда с MC Женом.
1: Всем добра и мира, с вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классик рекорда». В нем для вас звучат только самые крутые, убойные электронные танцевальные хиты, звучавшие на радиостанции «Рекорд», начиная с конца 90-х. А начнем мы с композиции, которая стала легендой и мощным стартом для всего EDM в нулевых. Я говорю о треке «Insomnia» от Faithless. Его автор Максвелл вдохновлялся личными переживаниями. Говорят, в основе лежала его история о бессоннице. Я был на его концерте в Петербурге. Максвелл буквально пропрыгал весь ковы. Вы включали «Insomnia» и говорили, это слишком мрачно, но качает. Знаете, это был один из тех треков, который реально сформировал музыкальный вкус эпохи. И сейчас спустя, чтобы открыть классику рекорда.

0: слушаете «Классику рекорда» — еженедельное радиошоу, в котором звучат только самые крутые, убойные EDM-хиты радиостанции «Рекорд». Вспомнить наикрутейшую работу французского диджея и саунд-продюсера по имени Бон Гарсон в ремиксе Симосу Хаджи и Пола Эммануэля. Я говорю о композиции «Freak You». Трек появился в июне 2005-го и моментально ворвался. Если в тот год ты заходил в любой приличный клуб, вероятность услышать «Freak You» была примерно такой же, как встретить неоновую подсветку и кислотные цвета на стенах, то есть почти 100%. Кстати, последнее время меня частенько приглашают на вечеринки, связанные с нулевыми. И композиция «Freak You» как раз стала одним из тех треков, с помощью которых можно почувствовать атмосферу того времени. «Freak You».
1: Классика

Cool.

С вами MC Жан и электронные танцевальные хиты «Радио Рекорд», начиная с нулевых и по сей день. И следующий убойный хит называется «Eat, Sleep, Rave, Repeat». Это песня от Fatboy Slim, Ribby Star импровизировал все тексты и вокал за один дубль. А песня была выпущена 20 июня 2013 года. И благодаря ремиксу Кервина Харриса песня достигла третьего места в UK Singles Chart, став первым хитом Fatboy Slim'а в десятке лучших со времен Star 69. Достойный трек для того, чтобы поздравить им всех собравшихся отметить день рождения Радио Рекорд Самара 20 ноября в Эвенхолле «Сигнал». Так что 20 ноября вместе со мной и диджеем Филом мы увидимся в Самаре, а прямо сейчас «Eat, Sleep, Rave, Repeat» с UK Рекорд. I'm just raving.

слушаете «Классику рекорда». У микрофона MC Жана мы продолжаем вспоминать самые крутые EDM-хиты «Радио Рекорд». И знаете что? Я вот сейчас готовлюсь к выступлению 17 октября в Иркутске, в Кисхоле, на вечеринке, посвященной Казантипу, и перебираю в голове все самые крутые EDM-хиты, которые звучали в то время. Такие, как, например, «Пиану». Композиция шведского диджея-продюсера Эрика Притца и австралийского музыкального продюсера Дэниела Мюллера. Эта композиция была успешной буквально во всем мире, а не только в Великобритании, где она стала лидером UK Dance Chart аж на 10 недель. «Пиану».

Отличное настроение, надеюсь, погода за окном такая же прекрасная, друзья. Поэтому прямо сейчас мы стартуем 2 часа нашего танцевального действия, которому рекорд-пати. Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве. Предлагаю вам начинать заряжаться прекрасным настроением, конечно, ловить мощный осенний плюс вайбик, ну и, разумеется, раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. В ближайшие 120 минут мы собираемся здесь, на импровизированных танцполах, начинаем их, так сказать, наполнять, ну и, разумеется, танцуем по тот самый саунд, которым мы делимся с вами на нашей радио-вечеринке рекорд-пати. Зовите друзей, превращайте вашу домашнюю вечеринку в рекордную и неистово отрывайтесь здесь, на радио Тусе, рекорд пати.

0: Я продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Радио Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество чего? Интернет-станций. Их там больше 100 штук. Если что, можно добавить в избранное понравившиеся интернет-потоки. Ищите, конечно же, интернет-радиостанцию Пати 24 на 7, ведь она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати, которая прямо сейчас еще 90 минут будет звучать и радовать вас, и танцевать вместе с вами на волнах Радио Рекорд. Погнали!
1: Рекорд Пати.

0: Реклама.
1: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
2: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале «Рекорд Пати 24/7», на сайте и в мобильном приложении «Рекорд Пати».

плавно перетекающее в субботу. Раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении, ну и, конечно же, готовимся к нашим офлайн событиям, потому как Радио Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Свенки Тюнс, Волока, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. И, кстати, имена двух зарубежных участников станут известны только лишь в день шоу 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце в рамках фестиваля «Белая» и новой постановки «Снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности, разумеется, ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, у нас есть мобильное приложение Рекорда, есть сайт radiorecord.ru, конечно же, там больше 100 интернет-станций, можно добавить в избранные понравившиеся интернет-потоки, чтобы нужная интернет-радиостанция всегда была под рукой в необходимое для вас время. В нужный момент, так сказать. Да, прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. Рекорд

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

танцевального и, что немаловажно, свежего контента. Записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба, другие герои эфира также присутствуют. Ваши любимые Крем Хрусталев и вейкаперы. Конечно же, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати итоговым субботним выпуском. Разумеется, Женя Балдин с колбасным цехом «Русским часом». И мои шоу «Рекорд Клаб Шоу», «Рекорд Релиз» и новое шоу «Час резидента». Кстати, классные гости, участники «Белой», «Одиссей Крю» у нас были в эфире в этот четверг. Поэтому обязательно послушайте, обязательно поделитесь с друзьями и поставьте какую-то реакцию. Можете даже коммент написать какую-нибудь. Все это в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен.
2: Stay tuned for more. A State of Trance.

News, check us, or join Discord.gg.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Дэнс Уикенд. Никакого радио, только музыка.